0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи!
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и, конечно, бесподобно красивая церемония чемпионата мира по футболу. Состоялось открытие в трех странах сразу, и в Мексике, и в США, и в Канаде. В Канаде, в Мексике вообще бесподобно красиво. Просто 80 тысяч человек на стадионе. Выступала Шакира. В Лос-Анджелесе Кэти Перри, ну и еще другие музыканты. В Торонто Аланис Моррисет. И еще одно футбольное событие – это Дэвид Бекхэм. Первый футболист в мире получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Вообще, раньше футболисты не получали, потому что он не певец, не актер, никто. Но он звезда, конечно.
4: Ведущим
3: церемонии, кстати, тоже говорят, что прям необычно, был Том Круз.
4: Они кореша, кстати, как выяснилось.
3: Ну, дружочки, да. Ну, естественно, жена, дети были рядом, кроме старшего предателя, как они его там называют. Он живет на соседней улице со своей женой, но пропустил большое семейное событие.
5: Проспал. Вот.
3: Ну, конечно, не проспала. У них там же стычки большие, семейные разборки. Но, в общем, конечно, об этом не могли не сказать таблоиды, что да, вот вся семья, все красивые, все там нарядные. Но вот этот вот...
4: Ничего, наступит август, старшенькому понадобятся кабачки, то он придет к папе.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 16 июня на календаре. За окном плюс 18 градусов.
1: Вообще прекрасная
0: солнце.
1: Погода, и плюс 24 будет,
0: да,
1: и без дождя.
0: И РЧСка вчерашняя.
1: Не, подожди,
0: сегодня...
1: будет дождь. Будет.
0: Да. Вот, будет.
2: Да, это как будто на каждый день, можно уверенно сказать, дождь будет.
0: Будет. А если его не будет, значит хорошо, вот так вот.
2: Да.

0: прекрасный голос юной девицы, который вы сейчас слышите, это Андрей Дашкин, я сегодня с катапультой.
1: Да мы рады, что ты с нами.
0: Вы рады, кто-то еще рад из слушателей, кто-то не в восторге стопудово.
2: Да ну почему, что
0: же? Да нет, я
3: шучу. Как это ты не в восторге, сам? Просто Андрей не привык так рано просыпаться.
0: Еще раз послушайте меня.
3: Слушай, ну летом, посмотри, как хорошо просыпаться летом. Птицы поют, солнышко, все свежее. Ну что ты.
0: Пользуясь случаем, девочки, пользуясь случаем. Еще раз кто-нибудь в конкурсе вечером мне крикнет катапульта.
2: Слушай, у нас поют навигатор, поэтому...
0: Ребята, кто это делает? Вы перепутали утро с вечером. Нам надо рокировочку сделать небольшую.
2: Так что все нормально. У вас так, у нас так. Ну, катапульта здесь будет до 11 часов утра, так что все просыпайтесь. Всем доброе утро.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете .рф. В букете .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-848.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется.
0: Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.
10: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: спонсор афиши ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баден Ленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Я нагрузила меня словами.
2: Не спи больше в бюстгальтере, это вредно.
3: Лина, это я.
4: Доброе утро, 7 часов 12 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. И сейчас расскажу о том, на какие мероприятия стоит обратить внимание, которые будут на этой неделе, помимо ночи музыки. Вот, а у нас есть прекрасный музей андеграунда в самом центре города, причем сейчас там еще и с летней верандой, можно рядышком все там, это такая большая тусовочная зона. Кстати, там на ночи музыки тоже будет, естественно, большая-большая программа, можно будет туда сходить. Но 18 июня, это будет четверг, там состоится квартирник.
5: Да не, я думаю, тусовочная зона, надеюсь, если посадят, то туда.
4: Это было бы классно. Значит, квартирник там будет Сергея Бабунца. На минуточку.
0: Это прикольно.
4: Да. Прямо вот Сергей Бабунец будет исполнять... Прямо акустику получается, да, свои песни. Вот прям такая теплая встреча в зале, в рок-зале музея андеграунда 16+, в 19:00 начало. Вот по поводу билетов, здесь уже надо, конечно, смотреть. Мне кажется, что они все уже давным-давно распроданы, потому что такая большая редкость, чтобы вот там камерная достаточно обстановка. И вот так с Сергеем Бабунцом пообщаться, но он всегда, конечно, душка, невероятно.
5: Я считаю, что это не квартирник, если я не могу без спроса на кухню к нему зайти.
4: Ну да.
5: И потом еще выглянуть, такой, а что, мазика нету у тебя?
4: Условный квартирник, потому что это не квартира. И, кстати, там же проводят разные эти лекции, встречи. Вот 17-го, это среда. Будет лекция культуролога по поводу «Гориллаз». «Гориллаз» реальнее всех нас.
0: «Гориллаз» в смысле группа?
4: Конечно. Угу. Вот. И, то есть, а какими они были, да, потом стали появляться вот эти персонажи. И буквально вот недавно, ну, где-то, может, полгода назад, меня дочка спросила, а ты знаешь, что такие «Гориллаз»? Я говорю,
5: просто отдала в детдом сразу.
0: Откуда она знает?
4: Да. Просто казалось, что они уже где-то остались в нашем там прошлом, какие-то в нулевых.
0: Все поднимается.
4: Да.
5: Они как будто не особо уходили.
4: Новая молодежь так их любит. И действительно, они живее всех живых. Вот, пожалуйста. Если сегодня сходить можно на спектакль во дворец молодежи. Спектакль, новый спектакль продюсерского центра Федор Добронравов. «Ты где-то рядом» называется. Спектакль очень такой лиричный, красивый. Там Федор Добронравов, собственно говоря, играет Марина Иванова. Вот, очень красиво. О любви, ну, естественно, лирики очень много.
0: А что так грустно?
4: Да нет, просто... Ну,
5: лирично.
4: Это не...
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Ленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
11: Реклама.
12: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
13: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
14: «Люксиум», «Омнитекс», «Топ-грейд» – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
15: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
16: Ого! А что это у вас тут происходит?
17: Мы построили катапульту.
18: Но она не работает.
17: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
18: Поможешь?
16: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
18: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
18: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка.
10: Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
15: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
19: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
19: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
19: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
20: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
21: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:22 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. На дорогах города сейчас небольшие пробки, но есть отдельные участки, которые с самого утра начинают простой, что называется, из-за ремонтных работ. Не забываем про перекресток машиностроителей Космонавтов, где перекладывают трамвайные пути. Из-за этого собирается уже пробка на Кировградской, на Ильича большая пробка, на улице Победы. И закрыт участок Космонавтов как раз от Победы до машиностроителей. Обещали вроде до завтрашнего дня все сделать, но посмотрим, насколько это все будет правдой. Но пока приходится, конечно, людям стоять в пробках. Из-за этого же стоит Шевская от Красных Командиров. Большая пробка до фронтовых бригад. И, конечно, все, поворачивая на фронтовых бригад, стоят перед улицей Космонавтов. Смотрим дальше по городу на улице Малышева. И опять-таки из-за ремонта на Малышевском мосту есть пробки, но так как поменяли немножко схему проезда, и теперь со стороны ЖБИ проще выехать, но небольшие затруднения на Сыромолотова перед Высоцкого сейчас есть. В остальном же пока движение в городе относительно рабочее и даже не ДТП, и надеемся, их не случится, поэтому будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: предназначенной для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Антон, меня зовут, у меня «Лада Веста», получается, на вариаторе коробочка. Вопрос такой, могу ли я таскать легкие прицепы на ней? Просто у меня она на официальной гарантии, то есть если я приеду с фаркопом, и если у меня какие-то проблемы получатся уже, то есть, ну как это
2: вообще? Это вот ты в автоцентре. Еще раз, вчера вот нам слушатель позвонил, сказал, ребят, там на двери написано, что можно, что нельзя. То есть как бы там и буковки есть, индексы, что можно тянуть, чего нельзя тянуть. Давайте начнем, вот что такое за сумасшествие в этом году, в летний период, по прицепам вообще? Ну, что-то прям все как с ума посходили. Это уже вопрос десятый, наверное, за две недели по поводу того, что можно с прицепом таскать, а что нельзя. Прям такая актуалочка. Что у тебя там? Ты по работе таскаешь или на дачу?
3: Рыбалка. Купил лодку, мотор и поехали.
2: Ну, лодка, менять не хочется. Лодка, мотор, ну, они же сдутые. Сколько вот они весят? Килограмм 150-200?
3: Ну, плюс снаряжение, все на рыбалку, на всю семью это. Ну, килограмм, если с прицепом, то 400 выходит.
2: Ну, наверное, 400 как бы аккуратненько поедет. У меня вчера товарищ прислал по поводу того, что вот подобные прицепы легкие человек на Камрюхе, например, таскает. Ничего. Вот, но насчет вот твоего вопроса, вторую часть его, как обозреть, лишишься ты гарантии или нет, это вопрос открытый. Я бы проконсультировался в сообществе вообще, что конкретно люди с этим делают. И в данном случае, что, аккуратно, да, наверное, насчет вариатора будет он там греться, не будет, но это вопрос открытый, смотря как ехать, с какими скоростями и так далее. Сильно большую технику к седанам я бы, наверное, не цеплял, почему? Потому что вес должен быть очень такой, относительно твоей массы, небольшой, потому что иначе тебя просто за грузом утянет.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: G6, угу. Которая вот новая вышла вот в марте месяце.
2: Да, я презентовал, ага.
4: И G-Tour, которая уже 2023 года у нас. Уже тоже эксплуатация.
2: Ты второй который?
4: Ну да.
2: И чего интереснее? Слушай, ну это же разного класса автомобилей. Объемы разные, и по салону они разные, и по проходимости они разные. Конечно, я бы на G-Tour не возлагал какие-то супергрязевые там возможности. Немножечко не тот конструктив для грязи. Во-первых. Во-вторых, все-таки это больше, знаешь, такое... кроссовер с возможностью. G-Q, ну вот почему-то J6 пользуется большим спросом, я думаю, за счет цены. Потому что там есть прям лайтовые версии, которые, в отличие от конкурентов, хотя бы, ну, кажутся людям оптимальными. Но там нет полного привода пока. И то, чем, собственно, подразделение G-Q в своем концерне выделялись, как-то утрачивается в этой модели. То есть она как бы интересная. Внешне она мне больше даже, чем G7 нравится. А с точки зрения соотношения цены тоже интересно в плане комплектации. Там самые простецкие. Они, ну, хорошую конкуренцию на рынке, учитывая внешность, составят. Багажник, ну, это такая тема. Вот это их как бы направление pets friendly, так называемое, которое заточено под животных. Ну, что-то в России как бы... Люди приходили у меня на презентации с животными, ну, посмотрели, говорят, ну и что, плюс-минус такой же кроссовер. У меня вон сейчас там есть такой вот там европейского производства, собака его не портит. Что касается различного рода загрузок, там еще чего-то, весьма средний автомобиль. То есть не надо себя тешить надеждой, что он какой-то очень объемный. Просто он соответствует своей цене, хотя бы вот в реалиях современной действительности. Но на нем нет, еще раз повторюсь, полного привода. А G-Q — это подразделение, которое всегда было интересно с точки зрения там какая-нибудь новая муфта, интересная вот эта тема с распределением крутящего момента, с перебросом спереда назад, слева направо. Здесь-то что? Ну, просто дорожный просвет и кузов, по факту.
4: Все понятно, спасибо вам большое.
2: Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама. Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян в концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, Белджи, Теннет — в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы начинаем наш конкурс, в котором можно выиграть классный приз от спонсора. Сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: 237-104 нужно набрать. И, собственно, на этом, в общем-то,
2: и все. Да? Ответить на вопрос.
3: Не так, знаете ли, много проще. Да и к тому же не для себя же. Для вас, чтобы получили
0: подарок.
3: Сертификат подарочек
0: на 3000 рублей в магазин мужской.
2: Есть звонок у нас. Алло, привет.
3: Доброе утро.
2: Алло.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Алексей.
2: Леш, Алексей, ты на работу уже едешь?
4: Да.
2: А вот мы каждый раз задаем вопрос, есть ли у тебя костюм?
4: 3.
0: Ой, 3. Ничего себе. А для каких поводов как ты их меняешь?
4: Для разных. Это в основном подарки жены.
0: А ты, ну, ты прям носишь на работу все, да?
4: Да.
0: Ой, как красиво, какая работа, как прекрасно.
3: Да. Жена какая хорошая. Ты смотри, как костюмы дарит. Не носки там.
2: Ладно, давай мы сейчас зададим тебе вопрос, ответив на который, ты сможешь выиграть приз. Итак, поехали. Какова первоначальная функция твидового костюма?
3: Первый вариант. Камуфляж на охоте. Второй вариант. Пляжный отдых на море. Или третий. Игра на теннисном корте. Для чего же твидовый костюм изначально был придуман?
2: Ты знаешь, что такое твидовый костюм?
4: Да, это либо первый, либо третий вариант.
2: Ну, нам нужен один только.
3: Словами.
0: Ну, вот ты представь твиде играть в теннис. Ну, как-то жарко, наверное.
4: Первый.
2: Ну, произнеси его.
3: Назови мое имя. Что?
4: На охоту.
2: На охоту. Камуфляж на охоте, действительно.
0: Так,
2: да.
0: Вот эти классические шотландские костюмы коричневых, зеленых оттенков они были. Потому что твидовые костюмы создавались для охоты. Мы тебя поздравляем. Все, сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Вместе с женой, пусть уж под ее этим зорким взглядом, но уже наметанным, выберите костюм. Четвертый.
2: Мы тебя поздравляем еще раз. Трубку не клади. И кричи «катапульта». Давай, 3-4.
4: «Катапульта»
5: на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Артем Дзюба, легендарный любитель играть рукой, может продолжить свою карьеру в футбольном Урале. Президент клуба Григорий Иванов заявил, что хотел бы видеть опытного форварда в составе нашей команды.
0: Сейчас... А он хотел бы?
1: А, кто? Артем? Да. А сейчас он находится без команды. Он играл в Акроне из Самары, но вот контракт у него закончился, и теперь он пока без клуба. Мне кажется, будет хорошее приобретение,
0: да,
1: потому что нашей команде она, конечно, помолодела очень сильно, это хорошо, но лидера, который бы вел
0: сильного,
1: вперед команду, да, и как раз не хватает.
2: А вот знаете, на самом деле, я считаю, что не лучший он далеко футболист, потому что то вот, где он, скажем так, напакостничал рукой, я видел, ногами справляются, он профессионально должен был использовать ноги.
0: Но вы все так пакостничаете.
1: Нет, если он так будет зазывать на матче Урала, мне кажется, будут аншлаги на каждой игре. А Госдума ввела крупные штрафы за перепродажу железнодорожных билетов. По словам Вячеслава Володина, оказывается, перекупщики массово скупают места и перепродают их с наценкой, создавая искусственный дефицит в сезон отпусков. Теперь за незаконную перепродажу билетов гражданам грозит штраф до 10 000 рублей.
0: Там же по паспорту надо покупать. Ты потом как перерегистрируешься?
1: Да, я тоже первый раз слышу, оказывается, что есть целые схемы перекупщиков, которые, ну, скорее всего, наценку больше создают.
2: Я, на самом деле,
0: Это их организацию надо пошерстить, потому что, скорее всего, там какая-то история замес.
2: Я вот думаю, что, типа, ладно бы это были билеты на самолет, но покупать у перекупов на поезд.
0: Слушай, на самом деле сейчас многие путешествуют поездом. Купить, допустим, билеты до Питера оказалось очень-очень сложно.
1: На фоне массовых задержек.
0: Да, потому что сейчас все пересаживаются на поезда, потому что вот такая история с самолетами.
2: Нефиг, мы не Питер, но тоже Бург, Лина.
0: И можем, кстати, стать Санкт Екатеринбурга. Екатеринбург, есть такая задумочка.
1: Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу набрал 2 миллиона подписчиков всего за 3 часа. Мужчина накануне выдал матч жизни, отстоял на 0 против сборной Испании. 40 лет мужичку, на секундочку,
0: это
1: почти
0: ветеран. Это вот на чемпионате
1: ветеран.
0: Мира, да?
1: Да, это вчера был матч. У него, кстати, прозвище «Бабушка». Я так и не понял, почему. Выглядит он шикарно.
0: В платочке?
1: Да нет. Сделал 7 сейвов и был признан лучшим игроком матча. А Испания, на секунду, одна из лучших сборных мира. Да, и вчера даже был прикол, что кто-то поставил по приколу 400 тысяч на то, что первый матч против самой слабой сборной чемпионата Испания не выиграет, и заработал на этом 14 миллионов.
2: Что за жесть, 40-летний мужик всех уделает. Мне 34, у меня варикоз.
1: Андрюха, возьми себе кличку бабушка, все наладится сразу. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 24-26.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
11: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкино 9.
12: Нелма подвеска?
11: Есть.
12: Разгон как у гепарда?
11: Есть.
12: Госпрограмма?
11: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 000 рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкино 9.
13: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 16 июня на календаре. Плюс 19 градусов и 26 обещают днем. 26 градусов.
1: Вот это все хорошо до тех пор, пока влажность не повышается. А то я вчера вышел.
2: На Бали.
1: Да, я на работу шел, сходил в душик, вышел. И меня просто ровным слоем пота покрыло как-то моментально от всего происходящего. Но есть вещи и посерьезнее. У нас трагедия, товарищи. Шоколадка Аленка похудела в очередной раз.
2: Сколько
1: на самом
2: она
1: деле?
2: Теперь грамм?
1: 75 граммов. При
2: там
1: этом
2: была 100, да?
1: Была сначала изначально 100, потом до 90, да, уменьшили, и сейчас до 75. Причем прикол, что это старая методика, они размер шоколадки не меняли, а сделали углубление в ней.
0: Либо
1: вот эти
0: площадь ее делают,
1: да, да, но тут нет, тут прям вот этого, знаешь,
2: там
1: когда
2: же плиточка

0: углубление.
1: И можно... вот такая вот фигня. Понятное дело, что, да, конечно же, говорят, что это, ну, сейчас никак по-другому. Но меня больше всего напрягает, что Аленка на этикетке не меняется. Мне кажется, что она должна...
2: Тоже худеть?
1: Да, все хуже и хуже, и должно становиться, у нее уже все круги суши, под глазами. Суши, да.
0: Ну, она уже лялечка маленькая.
1: Ну девочка. Да, но, в общем, я к чему это все? Я думаю, что надо шоколадку тоже переименовать, и она должна называться не Аленка, а... Алло, вы что творите-то?
0: 237-104, это телефон нашей студии. У нас впереди игра, которая называется «Верю-не верю». Так что сразу два звонка нам нужны. Мы ждем вас. Звоните, выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: На старт! Внимание! Шар!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ». Кто-то

0: Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Это что, цены? Да вы шутите?
4: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
6: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
4: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
6: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
8: Рассрочка 0%. До 2028 года.
5: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов и 13 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс «Верю, не верю». Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лим-Попо».
3: Ну и мы все еще нуждаемся отчаянно в девушке прекрасной, которая
2: получает. Они парни, да, обрывают
3: да,
2: линию.
3: А пока вот мы поговорим с парнем, который до нас дозвонился. Ренат. Привет. Да.
2: Привет, Ренат.
4: Привет, привет.
3: Работает он инженером-монтажником. Это где ты монтажируешь инженер?
4: Везде по городу, по области и в других областях.
0: А сегодня где?
4: А сегодня на академическом.
0: А кто там приезжает мимо, рядышком? Передавайте привет Ренату.
3: И передайте привет девушке, которая нам не набирает никак. 237-104, скажите, что ей надо набрать. А
0: Ренат, а у тебя нет девушки там поблизости? Ну, мало ли.
4: Нет.
2: Вот, поэтому надо нам девочку. Дайте нам на вторую линию девочку.
3: Доброе утро.
5: Доброе.
3: Вот, здравствуй, как тебя зовут?
2: Внезапно дозвонилась. Привет. Как?
5: Вера.
2: Вера. Вера, а ты кем работаешь?
5: Я домохозяйкой.
3: Восхитительно.
2: С кучей детей?
5: Двое.
2: Двое, это не куча, да, действительно.
3: Ну, Вера, смотря как сложишь.
2: Ладно, давайте играть, ребята. У нас есть для вас три утверждения. Вы либо верите, либо нет. Тот, кто наберет три верных ответа, получит потом приз на выбор. Итак, начали.
3: На московской станции метро Арбатская снимали фильм «Осторожно, двери закрываются». Ренат, веришь ли ты в это?
4: Верю.
3: Угу. Вероника.
0: О, Вера.
3: Ой, Вера.
2: Не веришь?
5: Нет.
0: Угу. Гвинет Пэлтроу фильм на Арбатской. Так, мы утверждаем, что кули – это длинные серьги. Надел так кули. Ими так еще вот так трясешь.
3: Ренат, веришь ли ты в это?
4: Не верю.
3: Не веришь.
2: А Вера?
3: А Вера?
5: Нет.
2: Тоже не верит. Ладно, ну и заключительное. Мы утверждаем, что слово «ира» в переводе с итальянского – это гнев.
3: Итак, Ренат, так ли это?
4: Верю.
3: Веришь? Вера?
5: Верю.
2: Ну, давайте разборки.
3: Разбираться.
2: Да.
3: Итак, по поводу первого, станции метро Арбатская.
2: Нет. Не снимали там «Осторожно».
3: Не снимали.
0: Конечно, какая там «Гринит Пэлтроу».
3: Тем не менее, в фильме «Обитель зла. Возмездие» есть сцены, где герои пробегают через станцию метро Арбатская, но, конечно, не бегали они там.
2: Ну, просто раньше думали, что действительно «Обитель зла 5» вот этот вот снимали в Москве. На станции метро.
0: Да? Нет, похоже.
2: Ну, конечно, да.
0: Ну, а кули – это, конечно, не длинные серьги. Это вообще кондитерский термин. В переводе на русский означает соус. Во Франции так раньше назвали любой соус. Вот, ну, сегодня просто такое фруктовое пюре.
2: Кули. Так, ну, итальянские. Действительно, гнев-то по-итальянски будет «ирра».
3: Вот такие вот дела. Делаем выводы про этих женщин. А тем не менее, Ренат, к сожалению, вот на первом вопросике немножко окарался. Вера, все три.
2: Браво! Мы тебя поздравляем, Вера.
0: Не зря дозвонилась.
2: Да, Вера, трубку не клади, мы расскажем тебе, где и когда забрать приз. Ну, а Ренат, давай, кричи нам катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке «Лим-Попо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лим-Попо». Радость не за горами.
10: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Курточка моя так хорошо сидит на ней.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро, 8 часов 19 минут в Екатеринбурге. Сегодня можно и без курточки.
4: Ты вообще,
3: вроде
4: я смотрю, голенькая сидишь.
3: Ну, слушай, у нас в студии все так жарко.
5: Из-под ноутбука немножко, да, как раз.
3: Из-под ноутбука даже не видно, что у меня я одета. Так, значит, посмотрим, что происходит у нас на чемпионате мира по футболу. Там японские болельщики после матча с Нидерландами, Япония с Нидерландами играли, так они убирали стадион.
4: Ну, там болельщики?
3: Болельщики японские сыграли, во-первых, там Япония и Нидерланды сыграли в ничью 2-2. Mm-hmm. Так вот, ну, обычно же как, все ушли, и все, там есть свои люди, которые прибирают.
4: Волонтеры,
3: так вот,
4: да,
3: тысячи японских болельщиков задержались, чтобы убрать мусор быстренько, ведь когда все уберутся, и все это происходит очень-очень быстро и очень чисто. Вот даже они убрали даже в секторах, где сидели голландские фанаты. Это у них такая практика, традиция для японских болельщиков. Вот я не знаю, кстати, когда они у нас здесь, помните, на Екатеринбург-арене японцы же играли, убирались они за собой или нет?
4: Надо
3: в общем,
4: поднять
3: такая традиция,
4: видеосъемку.
3: Да, традиция для японских болельщиков, они убирают стадионы после каждой игры. Вот если фанаты других стран, они могут разгромить от радости, да? От радости или наоборот, от
4: горя. А эти от радости приходят.
3: А эти в любом случае убирают за собой все.
5: Фу,
3: понимаешь, как зафанти.
5: Все у них не как у людей. Ну. А околофутбольщики у них что, чаепитие устраивают?
3: Ну, и ситуация достойная криминальной комедии какой-нибудь экранизации. Двое перуанских полицейских переоделись в талисманов чемпионата мира по футболу. В орла Клатча и лося Мейпл.
5: Угу.
3: И в таких костюмах, да, и в таких костюмах огромных таких, да, вот которые ходят, в общем, задержали,
4: улицы,
3: да, задержали предполагаемого наркоторговца. Дело в том, что он футбольный болельщик, и была информация, значит, он будет на матче с Мексика-ЮАР, и, ну, мужчине 48 лет, Карлос Карберра, короче, он какой-то мафиози, ага, еще и наркоторговец, и вот эти сотрудники переодеваются, оделись в маскотов чемпионата и смогли подойти к нему, не вызвав подозрений, фото, шмота, вот это вот сейчас.
5: Представляешь, как мужику было плохо в моменте. Они его в этих костюмах крутят, он такой, во, меня жмыхнуло.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ого, скоро дом построишь?
9: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
8: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
9: Лос Маркет?
8: Да, септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
10: Привет, Сань. Куда спешишь?
11: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
10: Что это значит?
11: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
12: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.

0: Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав Актив Плюс ДВС от компании Супротек. Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Ресторан «Березовский». Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
4: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
6: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
7: 0+.
8: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
11: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
12: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
13: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. Половина девятого в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. На дорогах города, судя по Яндекс.Картам, немного пробок, 4 балла показывают, но есть затруднения, особенно на выезде со стороны Академа. Там на Дегенина большая пробка, которая начинается от Сахарова и бесконечная переходит в улицу Серафима Дерябиной. И перед Шаумяна тоже пробка, а после все заканчивается. Так, дальше смотрим. На улице Московской из-за ремонта с улицы Волгоградской на перекрестке. Там скопилось очень много транспорта, причем в обе стороны, поэтому будьте внимательны, если собираетесь в эту сторону ехать. На Машинной перед Фурманова тоже большая пробка, она от Щерса начинается. Кстати, на Щерса перед Машинной тоже затруднен проезд. Что касается выезда со стороны ЖБИ, да, есть затруднения, но они не настолько серьезные. В сторону ЖБИ тоже есть небольшая пробка, но в целом транспорт двигается. Также затруднено движение еще в центре города на Ленина. Есть пробка от Московской и до улицы 8 марта. Кстати, по 8 марта перед Ленина в сторону Ельцина тоже пробка практически от Радищева. И переходим к нашему любимому Уралмашу. Там, несмотря на ремонт, видимо, все поняли, что лучше не ехать в направлении перекрестка машиностроителей-космонавтов. И сейчас там гораздо меньше машин, чем вчера. Что происходит на улице Старых Большевиков, на Шевской, на Фронтовых Бригад. Вот там самые дикие заторы сейчас. Шевская стоит от улицы Войкова и до Фронтовых Бригад. По Фронтовых Бригад перед Шевской тоже пробка. Там, кстати, на самом перекрестке сейчас ведутся дорожные работы. И с другой стороны выезд с Уралмаша, это улица Донбасская, Бебеля. Там более-менее движение свободно. Там была авария буквально недавно, но, видимо, автомобили уже разъехались, поэтому пока свободно. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
0: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Да, рассматриваю время от времени вторичный рынок. И вот интересовался машиной Suzuki SX4, там после 16 года рестайлинг. Вот хотел узнать, какое твое мнение и, может, более, так сказать, консолидированная информация есть.
2: Слушай, ну, давай так, SX4 это всегда был такой, знаешь, ну, прямо вот образчик надежности и простоты. Старые SX, там, года 9-8 ходят до сих пор на полном приводе, и у них все вообще зашибись. Вот прям, единственное, конечно, это уже морально такая устаревшая машина, но после реста, который у них там что, до 14 или до 16 года был. В общем, мне не очень понравилось соотношение цены и качества, то есть как бы он уже там подороже стал, но посимпатичнее. Плюс они потихонечку так это ушли от тех плюшек, которые там были, типа полного привода за очень доступные деньги и так далее. Но как только вышли, как их там эти, S-кроссы, которые у них пошли на этой платформе, я вообще просто как бы не очень понял, за что мы деньги такие должны платить. То есть, да, я понимаю, японское качество, традиции сборки, там, я не знаю, еще что-нибудь. GLX, я не видел там, наверное, ни одной, наверное, комплектации вот этой на полном приводе 140-сильной. В основном все было 117 лошадей на наш рынок. И как-то все это было так печальненько в плане именно динамики, там еще что-то. Надежно? Не спорю. Но, слушайте, в тот момент они зашли на рынок с такой ценой, которая была выше, чем у корейцев, а у корейцев были все плюшки, мультимедиа, зимние опции, подогревы рулей, все-все-все, и их просто сожрали. Вот тут просто вот люди начали делать выбор рублем и поняли, что как бы, ну, мы не любили это японское прославленное качество, но все-таки оказалось, что по комплектациям выигрышнее брать другие машины. Но знаю ребят, которые со вторички выхватывали эти варианты и, по сути, не прогадали. Ну, в плане именно качества. Машина не супердинамичная, но очень надежная.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: А подскажите, пожалуйста, вот на базе пикапа Jack T9 планируют выпустить GS9.
2: Пока не подскажите. Трогал, ничего сказать не могу тебе вообще. Но по Джакам вообще скажу так. У нас есть ряд радиослушателей, которые периодически нам доносят различного рода статистику. И пока вот по там грузовикам типа Т8, потому что он более такой как бы хозяйственный, то есть это прям вариант такой, что называется в лес, там на совсем какие-то работы специфичные и так далее. Т9 против него и выглядит по-другому, и едет по-другому, и на вторичке себя более-менее нормально чувствует. Я бы сказал так, вполне удачная получилась тема, но вот что выпустят на базе этого автомобиля, как только мы получим, протестируем, я тебе точно расскажу. О Т9 я даже подумывал, честно скажу, но пока для пикапа у меня предназначений таких нет. Хотя по своему поведению, несмотря на большие размеры, вполне адекватен. Ему, конечно, на асфальте далековато до Хантеров, тех же самых, я имею в виду у этих, у Чандана, да. Но с точки зрения именно грузовой перевозки, возможности проехать куда-либо, внешности брутальные и опционала вполне адекватный вариант своим деньгам. Вопрос только в том, надолго ли при таких нагрузках, которые многие на него возлагают, он проживет. И этот вопрос пока открытый. Смотрю за бэушками, смотрю за новыми, наблюдаю, статистику подбиваю.
4: Все понял, спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи в выборе, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100» ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ого, как подвеска стучит.
8: Полгода не могу найти, в чем проблема.
9: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
10: Теперь тишина.
11: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
12: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
13: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте, полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
14: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
15: Шедевр.
14: Шедевр у нас в ванной, благодаря Керамиру.
15: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
14: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
15: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
17: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
18: Завтрак от 259 рублей.
19: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
20: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
21: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
22: Ого! А что это у вас тут происходит?
23: Мы построили катапульту.
24: Но она не работает.
23: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
24: Поможешь?
22: Ну что ж, помогу.
25: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
24: Да!
26: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
24: Она на горках.
26: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
27: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская 77.
28: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
29: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
30: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
29: И квартира в орбите.
31: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
29: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
32: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
33: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
34: Катапульта. Ба-бах!

0: Доброе утро, 8 часов и 52 минуты в Екатеринбурге. Время новостей, спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Набережные Сети победила в голосовании за благоустройство. Екатеринбург досрочно набрал нужные 289 тысяч голосов для получения федеральных денежек. Лидером стал участок Набережные Сети от Декабристов до Белинского. За него отдали большинство голосов. Там обустроят прогулочные зоны, спуски к воде, места для отдыха появятся и пешеходные мосты.
2: Ну, то есть продолжение.
1: Да. Вот сейчас этот новый участок, который получается от Куйбышева до Декабристов, он очень красиво выглядит, притягивает людей, горожан, особенно по вечерам,
2: там
1: пусть так и будет дальше.
2: Подземочку
3: слушайте,
2: делать.
3: Мне на самом деле кажется, что вот когда подобные вопросы, что в городе облагораживать, на какой-то конкурсной основе проводятся, это все равно, что типа я могу поесть хлеб с колбасой, только выиграв в лотерею. Это что за история вообще?
1: Взять кредит станет сложнее. С 1 июля банки начнут по-новому оценивать платежеспособность клиентов. Теперь перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. И чтобы получить кредит, придется обязательно показывать документы, которые доказывают уровень заработка.
2: Мне в банке в мобильном приложении постоянно: вам одобрен кредит, вам одобрен кредит. И так, и сяк. В общем, я не беру.
3: Знаете, что самое обидное? Что они говорят: одобрен, а ты пишешь им: отдайте, а они говорят: а не одобрен тебе. Прикололись мы в смс-ке.
1: Они тоже хитренькие. Когда тебе нужен кредит, они не дают, говорят: у тебя нет такой-то истории, той-то истории, а вот кредитные карты они очень любят.
3: Да-да-да. Линка села такая: короче,
2: я сейчас истории расскажу.
3: Поехали мы как-то с пацанами на дворнике в Самару.
1: Вот на что я бы взял кредит, так это на следующую вещь. Китайский бренд представил новый унитаз на колесах. Умный девайс подъезжает к человеку по нажатию кнопки, чтобы тот не шел в туалет самостоятельно. Устройство в первую очередь сделали для пожилых и малоподвижных людей, которым тяжело добираться до уборной.
2: Классно, это еще и можно в пробках, да?
3: Слушай, нет. Самое грустное, что понятно, кто это будет использовать. Это сыны корзины сидит в КС, играют просто, и тут же поехал.
1: А я сразу вспоминаю этих роботов-доставщиков, которые, знаешь, продукты подвозят. Они могут теперь в туалетах подрабатывать. Главный заказ не перепутать. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь и грозу. Днем температура воздуха плюс 24-26.
4: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро в Екатеринбурге. 9:03. Сегодня вторник, 16 июня на календаре. На улице пасмурная погода. Дождь обещали, грозу обещали. И 26 обещали. Угу. Плюс.
1: Потеть, в общем, обещали, другими словами, иных выборов не дается. Тут история, вот знаете, я иногда думаю начать со слов «маразм крепчает», но им, в принципе, уже и так можно гранит разбивать со всем, что происходит. Тут у нас выдвинули инициативу, что, мол, нужно создать спецподразделение для борьбы с феминистками.
2: Что за обиженки такие?
1: Ой, в общем, да, структура эта должна отслеживать радикальные высказывания в сети, чтобы защитить мужиков от унижения. И предлагается начать еще в школах уроки по половому равенству для предотвращения появления фем-идей у девочек с раннего возраста из-за оскорбления мужчин, соответственно, предлагают привлекать к суду.
0: Подожди, но феминистки, они же за равенство, собственно, и выступают.
1: Я думаю, что, слушай, тут такая история. Радикальный феминизм, он уже немножко про что-то другое, конечно. Но я такой, ладно, хорошо, допустим, справедливо. Я скажу, радикально-феминистические идеи не супер. Но тогда как будто справедливо поговорить и про обратную сторону и, например, собрать подразделение, которое будет с вот этим мускулизмом, потому бороться. Что я не могу. Меня, честно, меня, наверное, больше бесят мужики, которые говорят, да все бабы там что-то вот это.
2: Да, да.
1: Поэтому, да, ты в курсе.

0: Что... Вот, Андрюша, ты за нас.
1: Но за тебя. Подожди.
0: Голосуем.
1: Подожди. Ваши тоже творят. Ну, нет, мне просто кажется, что когда это вот гендерный вопрос, помните, что когда вы говорите «все вот эти», это и мама, и папа, дочка, и сын ваш, и что вы такой за человек, если так про них высказываетесь.
2: Это мой сын, было у него год назад такое, что «да все девочки, вот они такие». И я говорю, так мама тоже девочка. Все, завис.
1: Мать, ты баба! Какая ты девочка! Неожиданно такой у него голос стал. Это точная пародия.
2: 237-104, телефон нашей студии. У нас впереди игра, которая называется «Это может знать каждый». Так что звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
9: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
10: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.
13: Папа!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем игру, которая называется «Это может знать каждый». Спонсор конкурса ООО «Территория улыбки», центр сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
3: Если вы каждый и можете это знать, то тогда набирайте 237-104. Ничего у нас сегодня сложного, я пробежался по вопросикам,
2: да, кстати,
3: и знаете, как будто бесплатным
2: тему
3: призом
2: не
3: попахивает.
2: Озвучиваете. Озвучу советские мультфильмы сегодня.
0: Опа!
2: Да.
0: Это прикольно.
3: Те самые.
0: Я бы выиграла.
3: Когда еще умели мультики у нас делать, замечательные времена.
2: Так, то есть ты из тех, кто говорит, вот раньше-то было.
0: Слушай, это серьезно. Нет, есть современные прикольные мультики, да, классные, но чаще всего то, что переделывают,
3: да,
0: дети,
3: да,
0: не смотрят.
3: 237-104. Все, что вам нужно, это прекрасные воспоминания из детства.
2: Алло, алло, есть звонок. Привет.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
3: Как тебя зовут?
4: Кристина.
0: Какой твой любимый мультик из детства?
4: Король Лев.
0: О, а из советских мультиков? Ну, это уже все-таки Дисней.
4: Ну, погоди,
2: да, тоже классно.
3: А помните мультик про голубого щенка, где была абсолютно психоделическая рыба-пила?
2: Голубой, не хотим играть с тобой.
3: Да, но там только была рыба-пила, которая тоже пела песню, и она была ужасающей. Там, я рыба-пила!
2: Да. Так, ладно, давай, поехали. Вопросы для тебя. Как звали птицу в «Тайне третьей планеты»?
3: Говорун, хвостун или драчун?
4: Птица-говорун отличается,
2: мама. Да. Конечно. Это еще спустя много лет начали обращать внимание, что Алиса похожа не на папу, цветом волос.
3: Там долгий генетический разбор был.
2: Да.
0: А на этого Бутурмана.
3: Товарища.
2: Второй вопрос. Кем был по профессии снеговик из одноименного мультика?
3: Кадровик, затейник или почтовик?
0: Чего?
3: Так
0: бывает. Одноименный мультик был?
4: Почтовик.
3: Это ответ? Или
4: я
3: это?
4: Помню снеговика в мультике с Дедом Морозом. Он был водителем.
2: Это он? Из того
0: он работал водителем, но он был...
4: Да, он разместил это письмо, у него сумка такая была.
2: Почтовик. Это же оттуда, да? Тревога, волку пес, зайчик.
3: Да, вроде бы.
2: Я помню, мне так нравился этот мультик. Ладно, заключительный вопрос. А вот кто был режиссером мультфильма «Трое из Простоквашино»?
3: Борис Новиков, Вячеслав Котеночкин или Владимир Попов?
4: Вот котеночки... Я вот сейчас вспоминаю визуально, они же там все в этих вот титрах были.
3: Да, те, которые мы не смотрели никогда.
0: Погоди, они правильно делали, да? Они титры в середине выпуска всегда.
3: Это умно.
0: И там был котеночкин, а вот тут котеночкин
4: был.
2: Но был ли он режиссером?
4: Режиссер.
0: Я говорю, котеночкин был, ну погоди.
4: Новиков, котеночкин и...
3: Попов, Владимир Попов.
2: Угу.
4: Новиков, наверное.
2: Борис Новиков.
0: Вообще тоже не помню. Что-то я помню только Котеночкина, и все, никого больше.
2: Так, ну нам нужен ответ. Окончательно.
0: Это вообще не подсказка. Подожди. Это вообще не подсказка, потому что я помню только вот из-за «Ну, погоди», а «Трое из Простоквашино».
4: А я вот его самого первого вспомнила.
2: Котеночкина?
4: Да.
0: Потому что мы все в детстве...
2: А ответ-то какой мы принимаем от тебя?
0: Котеночки. Ну это же не «Ну, погоди».
2: Ну, конечно. Мы же про «Трое из Простоквашино» тебя спрашивали. А Котеночкин, правильно Лина сказала, это «Ну, погоди».
3: Ну, а что поделать, видишь, под конец...
0: Скажите правильный ответ.
3: Лина вцепилась в рукав тебе.
0: Да нет, я не вцепилась, но я же говорю, это «Ну, погоди».
3: Да. Владимир Попов. Это Владимир Попов.
2: Да. Именно
0: Новикову
2: он...
0: тоже неправильно ответил.
2: Да.
3: Ну, ничего не поделать, ничего страшного не произошло, все живы же.
2: Мы, Кристина, желаем тебе хорошего дня, да. Кричи «Катапульта», 3-4.
4: «Катапульта».
5: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы.
2: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки». Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Yeah.
1: paid to exist.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Здрасте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Андрей Сергеевич,
4: я знаю эту женщину.
3: Все знают эту женщину. Все знают эту женщину. 8 часов 21 минута в Екатеринбурге. А кто не знает, это Нина Власова. Значит, ну, бывает так, что в парах люди ссорятся, мирятся.
0: Психологическая страничка.
3: Да, психологическая страничка. Так вот, в ходе опроса выяснилось, что больше половины мужчин после ссоры покупают какой-нибудь подарок своей женщине. Прикинь, Андрей. Вот. И даже не понимают, за что именно извиняются.
4: Подарок женщине? Какой абсурд.
3: И они не понимают, за что извиняются. В топе таких вот покупок цветы, вкусняшки, украшения. Ну, а конфликты, после которых вот приходится вот так вот извиняться, не только словами, но и красивыми какими-то жестами, это конфликты в отношениях из-за бытовых вопросов, а потом всякие, значит, финансовые разногласия, привычка отвлекаться на телефон, невнимание к партнеру во время разговора. И после этого, а вообще грубый тон, вообще не ревность, невыполненные обещания.
0: Это с ее все стороны?
3: Это,
0: и он
3: это
0: потом
3: все
0: покупает.
3: Да-да. И потом мужчина чаще всего покупает. Если украшение, то это кольцо, серьги или часы. Показал опрос. Вот я ни разу так не ссорилась, чтобы мне прямо...
4: А мне кажется, что это больше какая-то типа очень молодая тема, потому что я раньше так делал. Когда я был моложе, я в отношениях какой-то спор...
3: А, ну подожди, ты цветы таскал.
4: Я всякое делал, типа, что в целом...
0: Тебе потом по цветами этими не прилетало по лицу?
4: Вообще, сколько раз, это ужасно.
3: Главное, не розы покупать, чтобы не
4: больно. Прикол в том, что ты с возрастом, мне кажется, становишься менее компромиссным, потому что сейчас, если какая-то там ссора, я такой: о, мы ее поссорим до конца. В конце должна быть какая-то точка стоять.
0: Она тебе цветы привносит.
4: Не-не, да вообще, что это за тема, типа, подарком заглаживать вину? Подарок — это чтобы сделать любимому человеку приятно.
3: Да.
4: Ну, чтобы заткнулась уже.
3: Слушайте, вот есть люди, которые бесят, что вот каждый день отправляют какие-то вот эти открыточки в чаты там и так далее, особенно в домовые.
4: С днем сладкого буболеха!
3: Да. И вот такая ситуация как раз помогла спасти женщину, значит, москвичка. Благодаря вот открыткам в домовом чате ее спасли. Потому что женщина каждый день отправляла и поздравляла соседей с яблочным спасом. Хотя он, собственно, в августе она весь год, вот каждый день отправляла такую открыточку. И все ее ненавидели, но вдруг она резко прекратила. И все начали обсуждать, что такое, почему наша там ванна там не посылает нам поздравления с яблочным спасом. Забили тревогу соседи, и спасатели обнаружили ее, ну, практически в критическом состоянии и доставили в больницу. Все, жить будет, все хорошо, здоровье наладится. Но вот такие вот кринжовые месседжи спасли, получается, жизни.
4: Она, может, сходила в магазин, купила себе каждый день яблок, купила, такая: вот, спасла немножко, пойду расскажу всем.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки – и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/FRK June 2026 rules.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
2: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Катапульта.

0: утро всем, кому уже не едется по дорогам Екатеринбурга. В столице Урала 31 минута 10. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла, в принципе, не критично. Тем не менее, стоит Шевская. От красных командиров до фронтовых бригад. Не сказать, что едется по Белинского от Юлиуса Фучика до Щерса. Ситуация не лучше на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На Московской плотники от Объездной до Волгоградской. На 8 марта толчья уже образовалась от Академика Шварца до Рижского переулка. Длинная достаточно пробочка 1,5 километра на Объездной от Московской до Амундсена. И придется проверить свое терпение на Малышева от Гагарина до Егоршинского подхода. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182. Литер И.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:36 в Екатеринбурге.
4: И пришло время нашего конкурса, для которого вам нужно зайти на сайт pilotfm.ru или в нашу группу ВКонтакте на видеотрансляцию, и уже там вас ждет ребус, который вы разгадываете. Дозваниваетесь по номеру 237-104, нам говорите, приз получаете.
3: Опаньки. От нашего спонсора это ООО «Уникум Импорт», «Тенет Уникум» на Бибеля 33. Классный подарок дарим. Это автомобильный органайзер.
5: А слово сегодня очень-очень легкое. Вообще
3: легкое.
5: Один слог.
3: Легче, чем вчера. Намного.
4: Я часто не справляюсь с ребусами, кстати, потому что я начинаю усложнять. Жестко усложнять прямо.
5: Сегодня усложнить. Очень просто. Бывают прям сложные ребусы. Мы даже иногда сами смотрим, ну как это?
3: А тут слова сразу понятны.
4: 237-104. Набирайте, подключайтесь к видеотрансляции. Я пока скажу, как я могу усложнить, например, этот ребус, где я такой, так, кисть и пихта. Что же вы с этим делаете?
3: Человек еще не дозвонился, ты уже практически все сдал. Алло, вот сразу звонок. Привет.
4: Утро.
6: Алло, доброе утро.
5: Как зовут?
6: Ольга.
5: Оль, вот ты что видишь на экране? Просто вот сравним, что видит Андрей и что видишь ты. Вот сейчас просто пока не слово, а просто что ты видишь. Проверим хотя бы.
3: Ну скажи нам.
5: Да, вот.
6: Елка.
3: Ну не елка, а ель. Ель, да.
5: А теперь вот попробуй.
3: Соединяй все это.
6: Руль.
3: Руль, да. Конечно. А у человека неприличное слово.
4: А это кисти пихта.
5: Ну так веселее, конечно. Оль, поздравляем, автомобильный органайзер теперь у тебя есть. Автомобиль-то есть у тебя?
6: Есть, да.
5: Ну все.
4: Все, замечательно.
3: Давай кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
7: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональный скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Гремишка к лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
10: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
11: Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий.
12: От 2 890 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
13: Акции до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта.
16: Бабах!

0: Доброе утро, 9:51 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Напомним тем, кто вдруг в танке и пропустил вчерашние новости, закрыли переезд по Волгоградской из-за строительных работ. Улицу Волгоградскую в районе западного трамвайного депо полностью перекрыли дорожными блоками и до 17 июля там нельзя будет проехать. То есть почти целый месяц, да. А на участке между Визом и Юго-Западом прокладывают новые тепловые сети для будущего жилого квартала, так что ребятам... Ищите пути объезда,
0: да,
1: что еще сказать.
0: Вроде бы там очень маленький вот этот вот отрезочек. Uh-huh. Это, кстати, если кто не понимает, там центр семейной медицины рядом. Но он просто настолько сильно все обостряет. Так же, как, кстати, на Уралмаше, да, на машиностроителей космонавтов. Но там обещали вроде как завтра открыть. Посмотрим.
2: Потому что даже небольшая заноза может обездвижить огромного слона.
1: Ладно. Это нужно, мне кажется, написать, да, на блоках с перекрытиями. В России разрешили выпускать бензин и дизель более низкого экологического класса, чтобы
2: Спасибо.
1: Избежать дефицита. Некоторым НПЗ разрешили перейти со стандарта Евро-5 на Евро-3. Главное отличие такого топлива — в нем больше серы. Но эксперты предупреждают, что в современных машинах из-за этого могут быстрее изнашиваться катализатор, выхлопная система и другие детали
0: двигателя. Что делать? Типа не 92-й заправлять, а 95-й? Или те, кто 95-й всегда заправляет, на 98-й переходить?
3: Но тут же не про октановое число, я так понял, а в целом про
0: качество.
3: Общую вот эту картину.
1: Да, да, да. Ну, кстати, кто передвигается на машинах, прям заметили, что дефицит?
0: Ну, я пока нет.
3: Ну, знаете, мне кажется, что вот, учитывая, что у нас нефть — это динозавры в основном, вдвойне обидно, когда из тебя делают плохой бензин.
1: Начальник купил матрасы всем сотрудникам, чтобы бустануть их продуктивность, ну, повысить, в смысле, через качественный сон. Гендиректор некого стартапа под названием Factory подарил каждому работнику чехол для матраса за $3000, в котором используется специальная жидкость для охлаждения и нагрева кровати. По его словам, инженерам и профессиональным спортсменам нужен полноценный отдых. После этого продуктивность повысилась на 50% в компании, но через недельку эти матрасы заметили на маркетплейсе.
4: Кто-то уже перепродал их. Чехол-то надо на что-то натягивать?
3: Да не, я просто думаю, что как будто, ну, знаете, что отлично поддерживает работу инженеров? Например, премия 3 косаря баксов.
1: Вот они и перевели это, видимо, в денежный эквивалент, стали лучше работать. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
5: Информация на правах рекламы.
6: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
6: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: Лето без конца и без начала.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 24-26.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.com.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
13: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
14: Нелма-подвеска?
13: Есть.
14: Разгон, как у гепарда?
13: Есть.
14: Госпрограмма?
13: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
15: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге, вторник, 16 июня. Вдруг вы забыли, какой сегодня день. На улице душно. Душно.
1: Да, но ничего страшного, как будто это лучше, чем холодно.
2: Как
1: все
2: будто мы привыкли.
1: Да. Да, действительно, что это мы? Как будто вот первый раз живем иногда, думаю, когда сам вот начинаю жаловаться, ой, что-то холодно. Я такой думаю, да, Андрей, зима, это первое, что ли, в твоей жизни? В любом случае, я вот, знаете, думаю, что это тема, которую можно бесконечно промывать, потому что постоянно что-то новенькое, и люди продолжают вестись. Тут одна россиянка в Тверской области в очередной раз кучу бабок отдала на свечи для снятия порчи. Mm-hmm. Конечно же, нашла она в соцсетях вот эту, причем, заметьте, это внучка слепой ясновидящей. Она представилась, та самая, которая вот шоу есть про ясновидящую слепая, если я хорошо знаю.
0: Это даже шоу, сериал такой, да, на России?
1: Я не помню, на каком канале, но да, что она там сидит.
2: ТВ-3, там же вот это вот все мистическое.
1: Ну, да, там вот эти истории про то, как она кому-то гадала и что-то у них там происходило. Сериал, где, кстати, мне кажется, есть неотмеченный второй персонаж, очень важный. Там сидит вот это вот ясновидящее, а рядом с ней молодая девчонка, которая всегда что-то лепит и ничего не говорит.
2: Вот это внучка?
1: Да-да-да, она просто по-тихому угорает периодически. Как бы то ни было.
2: Я могла бы так же.
1: Да, значит, пообещала она снять порчу с россиянки, и для этого обряда надо было приобрести, конечно же, специальные свечи за 800 рублей. Каждая.
0: И, ну, вроде как недорого, да?
1: Да, но она переводила. Все было мало как-то, пока 19 тысяч не спустила на эти свечи. И когда денег не осталось, ясновидящая ей сказала, что без последней-то свечки ритуал не сработает.
0: А свечи-то посылала ей она?
1: Нет, она там проводила какие-то вот эти ритуалы с ними. И только тогда она озадачилась вопросом и поняла, что ее разводят, обратилась в полицию.
2: Ладно, слушай, 19 тысяч это еще...
1: Это не так много.
2: Это не миллион.
1: Но это 19
2: Спасибо,
1: тысяч
2: что взял этим.
1: Из свечек по 800 рублей, где каждая была последняя. Мне кажется, что даже если бы она вот эту последнюю условно взяла, та бы сказала такая, все, с этими разобрались, дальше геморроидально.
0: 237-104, это телефон нашей студии. Нет, мы свечи не продаем, у нас впереди игра «Секундомер». Так что звоните, угадывайте песню и получайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено.

0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу.
10: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
15: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
17: Артем, давай купим машину.
18: Какую машину? Стиральную?
17: Нет, импортную.
18: Китайскую, что ли?
17: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
18: Да где ты ее сейчас найдешь?
17: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
19: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
20: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта.
22: Бабах!

0: А секунда свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
3: Играть с нами будет Кристина. Она работает специалистом по кадрам. Доброе утро.
2: Доброе утро, Кристина.
4: Доброе утро.
3: Это получается ты хр.
2: HR вот это.
3: Хр,
4: HR.
3: Да? А у тебя есть какие-то вот эти вот свои методики, которые сейчас же нельзя просто спросить, что ты, кто ты, там же нужно какие-то креативные вопросы
2: всем задавать, да.
4: Ну, HR вообще не понимают люди, что это, просто надо говорить, кадровик, сразу всем понятно.
2: Ну да, мы знаем, да.
5: Кто типа, готовы ли вы работать бесплатно? Вот?
2: Ты, когда людей на работу принимаешь, ты задаешь им какие-то вопросы, или ты тот человек, который просто документы подписывает, что этот принят, все?
4: Нет, я принимаю участие собеседование.
5: А по гороскопу узнаешь, кто человек?
2: Таролога при этом приглашаете, нет?
4: Нет.
3: Нет, ну там нет, всякое творится.
5: Астрология — это важно.
3: У меня есть знакомая, которой сказали, она тоже работает в HR, принципиально не брать тех, у кого нету кредитных обязательств, всякая такая фигня, потому
5: чтобы
3: что...
5: не ушли, да?
3: Да-да-да, потому что они легко уходят, типа.
2: Им деньги не нужны, типа, да?
3: Ну как?
5: Наоборот, им нужны деньги, они будут работать. Они будут работать, чтобы свои кредиты закрывать, понимаешь?
2: А, я-то думала, наоборот, не брать людей, у которых нет кредитов.
3: Не-не, типа, у которых все хорошо, они будут либо права качать, либо уйдут легко, там такая логика.
2: Не задерживаются. Ладно, мы...
5: Что, платить надо?
3: Смотрите, какие.
2: Мы тебе сейчас дадим прослушать одну секунду из тех 10, которые мы загадали. Песня популярная, знакомая. Я думаю, ты быстро отгадаешь. Но какую секунду ты возьмешь?
4: Четвертую
2: секунду давай прозвучит. Она для тебя 3 раза. Итак, поехали, слушаем. Еще раз.
3: Как я хочу допеть.
4: Это ставится,
5: если
4: в сердце живет любовь.
5: Конечно.
3: В сердце живет любовь.
5: Да, кстати, Юля Савичева будет у нас здесь на Плотинке 19-го в Ночи музыки.
2: Ну, давайте послушаем, вдруг кто-то забыл, как она
3: звучит. Пожалуйста, пожалуйста.
2: Ну, Кристин, мы тебя поздравляем.
3: Пушкарева, все у тебя хорошо будет.
2: Качуха. Да, поздравляем тебя, Кристина. Трубку не клади, расскажем, где и как забрать приз. И кричи «Катапульта». 3-4.
4: Катапульта.
1: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2. «Lucky Motors».

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Это я.
2: Доброе утро, 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Предлагаю обсудить. Тут уважаемый журнал Vogue вещает нам о популярных прическах у женщин. Я сама в городе не видела взрослых женщин с такой прической.
0: Так.
2: Но обсуждают. Может, это до нас дойдет, и вот как начнется...
0: Сейчас так модно.
2: Да.
0: Актуально.
2: Делать два хвостика.
3: Типа,
2: два хвостика. По бокам.
0: Как у школьницы.
2: Как у школьницы. Нет, можно вот так снизу. Так. Можно снизу, можно по бокам, можно повыше.
0: Но главное
2: вот
0: это два.
2: Согласно отчету визуальной поисковой системы Pinterest, реально по Pinterest очень многие ориентируются.
3: Понял, что это не полностью количество... косички, которые все волосы.
2: Это не косички, это прям это хвостики.
3: У вас, да, все вижу.
2: Количество запросов с названием данной укладки, что там укладывать, за последние несколько недель увеличилось на 1230%. Но что это один из самых заметных в бьюти-феноменов в текущем сезоне. И вот разные хвостики. Я это видела, ну, допустим, конский зализыш, вот этот хвост. Это я люблю.
3: Конский зализыш.
0: Я не представляю себя с двумя хвостиками.
2: Ну, это только как должна быть вечеринка, ну, просто...
0: Сумасшедшая.
2: Сумасшедшая, да.
3: Нет, я на самом деле видел...
2: Решили приколоться.
3: Я видел взрослых женщин с такими прическами парочку. Это же... Это кризис среднего возраста называется. Это не модная прическа. Это типа я в 40 как будто школьница вот опять хожу, вот. Вот
2: это очень странно. Это, ну, в 40 точно так ходить не надо. Может быть, молодые девчонки действительно там, ну, эти подростки так ходят, и это прикольно. Ну, ладно, посмотрим. Будем наблюдать. Вдруг кто-то готов уже так ходить. Но у нас-то тут совсем другие реалии. Значит, россияне стали реже покупать черешню.
3: Да, еще бы!
0: Ты видела цены?
3: Я недавно пришел.
2: Я о чем и говорю.
3: 890 рублей за килограмм. Я говорю, в рассрочку можно, пожалуйста?
2: Они там пишут, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Значит, она просто козья. Значит, упал спрос прилично по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главная причина снижения продаж – падение доходов населения.
3: Серьезно?
2: То есть, да, вот чек-индекс, там подсчитали, что средний чек при покупке ягод в конце мая, начале июня – 598 рублей.
0: Это вот средний, это вот по 100 граммов вот этого и...
2: Ну, честно говоря, как-то недавно зашла у нас в Перекресток, и черешня вполне себе неплохая, никакая там уставшая уже, стоила 599 рублей за килограмм. Конечно, я взяла сразу, что я знала, что это вообще это самая низкая цена.
3: Дешевле потому сейчас не найти.
2: Ну, потом раз уже 799.
0: Вот мы вчера за 700 покупали.
2: А в прошлом году она была 399.
0: И казалось, что это ого-го.
3: Вот честно, ты сейчас когда говорила про причины, я искренне думал, что там скажут не урожай или что-то еще.
2: Ну, кстати, было вот такое, говорили, что действительно там связано с какими-то заморозками, и мало очень импорта.
3: Да, но при этом, когда мы будем заявление, мы скажем, черемуху не берут, потому что нищеброды. Вот что такое.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ого, скоро дом построишь?
6: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
5: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
6: Лос Маркет?
5: Да, септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Солнце детских улыбок.
9: Море восторгов и всплеск отличного настроения.
10: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
9: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
10: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
11: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
4: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Тенет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Тенет». Встречаемся в «Тенет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0%. До 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, кто сейчас находится в движении или хотя бы пытается это делать. В Екатеринбурге 10 часов и 32 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор – АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, стабильные 4 балла у нас на дорогах держатся, но понятно, что не везде все сладко. Например, на Новгородцевой стоят от 40-летия комсомола до объездной. Та же ситуация на Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад. На 8 марта толчья тянется от академика Шварца до Рижского переулка. Есть на Московской трудности с движением от объездной до Волгоградской. На Сыромолотова тоже все не слава богу от остановки Новгородцевой до Высоцкого. И нужно проявить свое терпение на Стрелочников от производственного переулка до Черепанова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.

0: Тел. Утреннее шоу на Радиопилот.
1: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
2: И пришло время конкурса для всех наших рифмополетов. Если вы себя таким считаете, набирайте 237-104.
1: У нашего конкурса есть приз, а от нашего спонсора это о новой картинге, еще больше драйва на инновационной 8, сайт turbokarting.ru. Понятно, что приз будет классный, это заезд на картинг.
2: Ой, вообще
3: сказка. То есть
2: вы
3: должны быть рифмоплеты, но такие скоростные, драйвовые.
1: Есть звонок у нас, привет.
2: Доброе утро.
4: Да, всем привет.
2: Как зовут тебя?
4: Алексей.
3: Все совпало, ты рифмоплет.
2: Писал стихи девочкам?
4: В школе было дело.
1: Сейчас и проверим. Мы, кстати, это сейчас для Андрея будет информация. Мы заменяем имена дозвонившихся в стихотворениях.
2: Ага.
1: Да, Леха у нас.
2: Классно, хорошо.
1: Давай, Лех, слушай внимательно.
2: Леха на трассе упрямо стремится вперед. И в крутой поворот он технично войдет. Забирает победы в отчаянных схватках, управляя машиной в счастливых...
1: Хо. Ну, Леш, какое слово?
4: Счастливых.
1: В чем?
4: Схватках.
1: Ну, в отчаянных схватках, управляя машиной в счастливых... Рифма.
2: Жировых складках.
3: Ну что обычно гонщики?
1: Чё?
3: В прокладках? Нет.
1: Нет, ты чё?
2: В чём у нас?
4: Так всё просто, я что-то не могу отгадать.
3: Ну послушай, ты когда-нибудь гонял вообще на карте? На картах?
4: Ну да.
3: Ну и что там вот снаряжение?
1: Забирает победы в отчаянных схватках, управляя машиной в счастливых...
3: Лёш...
4: Я сдаюсь.
1: Ну, блин.
3: Так тебе потом обидно будет.
1: Вообще обидно будет.
2: А мне теперь перепридумывать на другое имя надо будет.
1: Нет, мы не будем заново читать. Называйте. Мы ждем слово, которое в рифму попадает. 237-104. Алло.
3: Лех.
1: Алло.
2: Доброе утро.
4: Алло.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Здравствуй, Андрей.
2: Андрей, ну что ты думаешь, какое там слово?
4: Перчатках?
1: Да, конечно же.
3: Андрей, поздравляем, вот тебя поздравляем. Получаешь сертификат на заезд. Поедешь,
2: сказка.
3: Погоняешь в перчатках.
1: Да, трубку не клади, кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта.
0: На Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Турбокартинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
0: Реклама.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Великолетие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
0: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
4: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
5: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
4: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
5: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
6: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
10: Искали красивое, надежное авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
10: Черри, LG, Теннет, в автобан, на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: Доброе утро. 10 часов и 53 минуты в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Опасные места, где небезопасно переходить дорогу, назвали в ГАИ Екатеринбурга. Чаще всего люди попадают под машины не в центре города, а на загруженных магистралях, где нет метро, а маршруты пересекаются и люди торопятся пересесть. Это улицы 8 марта, Титова, 2 Новосибирская неожиданно, Белореченская и Шаумяну. Я бы добавил сюда не только вот эти магистрали, но и улицы, где трамвайные пути прямо посередине проезжей части находятся.
2: Как на Фрунзе, как на Чарского, где...
1: Да, на площади 5-го года, когда смотришь, как люди перебегают дорогу перед машинами... Честно, страшно становится.
3: Знаете, вот это для всех и пешеходов, и водителей. Посмотрите, что говорят люди после ДТП. Там бесконечно мелькает одна и та же фраза. Из ниоткуда. Поэтому помните, из ниоткуда все произойдет. Неважно, насколько вы внимательны, как-то люди все равно попадают в эти ситуации.
1: Доступ к банковским приложениям станет бесперебойным, потому что все банки планируют включить в белые списки уже этой осенью. Эльвира Набиуллина поддержала проект, который позволит жителям беспрепятственно пользоваться банковскими сервисами даже во время ограничений мобильного интернета.
3: Mm-hmm.
1: Ну вот честно, когда ограничивают интернет, я последний, куда захожу, это банковские приложения, чтобы куда-то деньги перевести.
2: Ну а вдруг надо будет?
0: Да, вдруг на кассе расплатиться еще что-то. Да. Но я бы не заметила точнее, что, например, там Сбер хорошо работает в это время. Но он же в белом списке.
3: В целом, на самом деле, мне кажется, что это абсурдно, и как будто прежде чем начинать какие-то блокировки, нужно, чтобы уже была подготовлена платформа для необходимых сервисов, чтобы они функционировали, а не спустя год начинать. Ну, мы сейчас внесем в белый список.
2: Mail.ru тоже должен без интернета вроде бы работать. Mail.ru,
1: такси
2: нет?
1: Должно вроде бы как без интернета работать.
2: Меня не работает, если честно.
1: Mm-hmm. Раз вспоминается та фраза: «Нет, сынок, это фантастика». Mm-hmm. А в Госдуме ужаснулись тарифом на коммуналку.
3: Ну, так вы их вводите!
1: Да-да-да. Сам Зюганов, лидер КПРФ, возмутился. Мол, мне недавно пришла квитанция на плату ЖКУ почти на 30 тысяч. Даже мне тяжело. Это абсолютно ненормально. Товарищ Зюганов, 30 тысяч это еще не предел.
3: Что-то вы, да, не там смотрели на самом деле. А где они? А почему они пропускают истории про, вот, допустим, как там, не помню, где мэр рассказывал: мне зарплаты 800 тысяч мало, она у меня вся на кота уходит. Я думаю, может быть, с этими ребятами поговорим и что-то изменится.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
6: Посмотри, какое лето.
3: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь и грозу. Днем температура воздуха плюс 24-26.
4: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:57 в Екатеринбурге. Мы катапульта заканчиваем на сегодня. Пошлите жариться.
5: Да, Андрей, пошлите жариться.
6: Ну, если ты таким образом ставишь этот вопрос, то мы уйдем.
5: Слушайте, прекрасные сегодня праздники. Во-первых, Международный день семейных денежных переводов. Ждем. Вот, ну и Международный день домашней прислуги. Эти, которые в лагере не уехали.
4: Прислуга это ты.
5: Нет, я же говорю, так, когда приду, чтобы вот это было сделано, вот тут прибрано, вот тут убрано, тут разобрано.
4: Как мы вчера пропустили праздник, день мужских недостатков, Лина?
6: Ну, потому что особо нечего праздновать, я подозреваю.
5: Посмотри, какие у них недостатки.
6: Да.
5: Все в достатках.
6: В достатках, потом обратно убиратках. Так и живем.
4: Ну, а мы всем желаем здоровья. 3-4.
7: Удачи!

0: 5, 9, brown eyes.
1: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «ЭЗ Ривьера Галактика».
2: Реклама.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдинг. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
8: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. «Мотив».
4: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: категория автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.

0: один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
1: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
2: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 11.30 в Екатеринбурге, и прямо сейчас поговорим о том, что происходит в городе. Спонсор проверки – АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кравля 182, литера И. 4 балла по сообщению сервиса Яндекс.Карты. Затруднения имеются на Московской пробке. От Циолковского до Волгоградской. Все потому, что на Волгоградской проезд закрыт до 17 июля, имейте в виду. Там сложности с проездом в ближайших районах. Поэтому лучше выбирать заранее пути объездом. Кроме того, пробка у нас на 8 марта от Академика Шварца до Рижского переулка и Московской стоит от Объездной до Волгоградской. И все из-за тех же перекрытий. Кроме того, продолжается ремонт на Малышевском мосту. Теперь уже в обратном направлении пробки. По Малышево-Высоцкого от Гагарина и до перекрестка Сыромолотова стоят машины. По той же причине, я думаю, и на Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Объездной большой затор. Ну и, само собой, продолжаются проблемы на Уралмаше. Там стоит Шевская от краснофлотцев до фронтовых бригад. А все потому, что на Космонавтов тоже закрыто до завтра движение транспорта, поэтому придется еще денек потерпеть. Крепитесь, ребята. Терпение всем. Будьте аккуратнее за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «ЭЗЕ Ривьера Галактика».
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Гранби Розовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Уникум на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
4: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Высший пилотаж.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь, обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Россия победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Третейский суд в Гааге отклонил все претензии Украины на контроль над ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. В ГорГАИ Екатеринбурга рассмотрят вопрос о дополнительной безопасности пешеходных переходов после страшной аварии у храма Большой Златоуст, в которой погибли 4 человека. По итогам расследования причин аварии будут приняты меры на данном участке и в целом по пешеходам, заявил в центре ТАСС «Урал» начальник отделения ДПС ГорГАИ Антон Попов. ДТП у храма произошло вечером 10 июня. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего влетел в толпу людей на тротуаре. Погибли 2 женщины, молодой мужчина и 9-летний мальчик. Еще 3 госпитализировали с травмами. Против водителя и перевозчика возбуждены уголовные дела. На Урале женщина получила почти 900 тысяч рублей выплат за несуществующего ребенка. Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит ее дело, возбужденное по статье «Мошенничество». По версии следствия, в 2021 году фигурантка предоставила в ЗАГС подложные документы. По ним оформили свидетельство о рождении мальчика, которого на самом деле не было. Таким образом, женщина получила единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячную выплату по уходу, а также прочие выплаты. Теперь обманщице грозит до 6 лет лишения свободы, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге продают старинный дом купца Деласье на Горького, 34. Усадьба середины 19 века входит в список объектов культурного значения. Начальная цена старинного дома – 84 миллиона рублей, сообщает Е1. Пассажирка рейса «Москва-Нахичевань» попыталась открыть дверь самолета на высоте 11 тысяч метров. Сразу сработала сигнализация, а экипаж остановил женщину. Позже выяснилось, что пассажирка перепутала дверь с входом в туалет, пишет телеграм-канал «База». Доллар на вторник 72.45, евро 83.80.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещает нам переменную облачность, днем без существенных осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 25, плюс 27.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
14: Пневмоподвеска?
13: Есть.
14: Разгон, как у гепарда?
13: Есть.
14: Госпрограмма?
13: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
15: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 12 часов дня в Екатеринбурге, сегодня вторник, 16 июня, прекрасная погода за окном, не жарко и не холодно, нет дождя, плюс 25 сегодня обещает такую вот переменную облачность, нам она нравится, нам такая погода приятна, а еще более приятно то, что здесь на Радио Пилот стартует дневной драйв, с 12 до 16 будем отрываться под классную музыку, составчик в этом часе, я вам скажу, необычный у нас, One Republic, Моя Мишель, Мартин Гаррикс, Токио Отель, Джонни и еще пара музыкальных сюрпризов. Кроме того, минут через 15 послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу, ну и совсем скоро у нас игра, разыграем классный приз, поэтому телефончики держите поближе к себе, они вам пригодятся. Но прямо сейчас делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и, что, конечно же, полетели.
1: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель. По промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
6: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Привет! Разобрался с подвеской?
8: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
9: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
7: Понял? Перед отпуском в Airmatic Pro.
10: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
11: Помогите! Тону!
12: Держись!
11: Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
16: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
15: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
17: Ого! А что это у вас тут происходит?
18: Мы построили катапульту.
19: Но она не работает.
18: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
19: Поможешь?
17: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
19: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
11: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дневной драйв

237-104 – это телефон нашего прямого эфира. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам на конкурс, разыграем классные призы. Простой вопрос, три варианта ответа, правильно ответите, и приз ваш. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12:20 в Екатеринбурге. Все так и есть. Выигрывает тот, кто слушает Радиопилот. И прямо сейчас готовы разыграть сертификат на 2500 рублей. Да не куда-то, а в Баден. Потому что спонсор нашего конкурса — Таватуй Резорт. Итак, есть у нас уже на связи Николай. Коль, привет.
3: Здравствуйте.
2: Любишь отдыхать где-нибудь в термах, на курортах?
3: Конечно.
2: Ну все, тогда, я думаю, ты справишься отлично с вопросом. А звучит он так. В Османской империи женщины, кроме дома, собирались вместе еще в одном месте. Ну вот эти вот женские их разговорчики, ты знаешь. Так вот, где они на эти разговорчики собирались? На базаре, в хамаме или на скачках? Османская империя. Я думаю, спонсор нашего конкурса должен тебе подсказать правильный ответ. Варианты: первый – это базар, второй – хамам, и третий – скачки.
3: Хамам.
2: Да, да, да, в хамаме они собирались. Интересно, как они там обсуждали об этом, история умалчивает, но говорят, что одно из любимейших мест было. Тебя мы поздравляем, получаешь ты, как и говорил я, сертификат на 2500, трубку не клади. За эфиром тебе все расскажу, как получить приз. Ну и напоминаю, что хамам есть и в Баден-Таватуй, термальном курорте на берегу Таватуя, Новоуральск, загородное шоссе 12, корпус 3. Там можно собраться и сплетни перетереть, и сделать массаж, и еще много всего интересного, приятного и полезного. В общем, завтра же в это время в 12:20 мы разыграем еще один сертификат, так что внимательно слушайте Радиопилот и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Реклама. Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
5: Смесители.
7: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Это что, цены? Да вы шутите!
10: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
9: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
10: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
9: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Искали красивый, надежный авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в автобан, на любой цвет и бюджет.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
8: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
9: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
8: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
9: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
10: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: Шоппинг.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: У нас трагедия, товарищи. Ну-ка. Шоколадка Аленка похудела. В очередной раз.
4: Сколько
3: на самом
4: она
3: деле.
4: Теперь грамм?
3: 75 граммов. При
4: там
3: этом
4: была 100, да?
3: Была сначала изначально. 100, потом до 90, да, уменьшили. Сейчас до 75. Причем прикол, что это старая методика. Они размер шоколадки не меняли, а сделали углубление в ней.
4: Либо
3: вот эти
4: площи ее делают,
3: да? Да, ну тут нет, тут прям вот это, знаешь,
4: там
3: когда в плиточках
4: углубление.
3: Углубление.
4: Ну,
3: и вот такая вот фигня. Похитрули. Понятное дело, что, да, конечно же, говорят, что это, ну, сейчас никак по-другому. Но меня больше всего напрягает, что Аленка на этикетке не меняется. Мне кажется, что она должна
4: тоже худеть?
3: Да, все хуже и хуже, и должно становиться, у нее уже все круги
4: суши,
3: под глазами,
4: суши,
3: да.
4: Ну, она уже лялечка маленькая.
3: Ну, да, но, в общем, я к чему это все. Я думаю, что надо шоколадку тоже переименовать, и она должна называться не Аленка, а Алло, вы что творите-то?
0: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул, я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
9: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
10: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
9: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
10: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
9: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
12: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
13: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
14: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу.
17: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
19: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
20: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
21: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет OCS Motors, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Массированная атака беспилотников на Москву отражена за сегодняшнее утро. Сбиты 60 БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Повреждения получил объект Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Мэрия Екатеринбурга объявила о поиске подрядчика, который подготовит технико-экономическое обоснование проектирования нового участка екатеринбургского метро. За разработку готовы заплатить более 200 миллионов рублей, пишет Е1. Количество аварий с электросамокатами в России выросло с начала года на 32%. Свердловская область по числу аварий на 5-м месте в стране. В регионе произошло 37 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, сообщает Новый день. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» начнет регулярный чемпионат 2026-2027 годов домашним матчем против московского «Динамо» 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 7 сентября «Автомобилист» примет челябинский «Трактор», а 11 сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». Полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 16 июня. Ранее сообщалось, что следующий регулярный чемпионат КХЛ продлится с 5 сентября по 20 марта. Команды проведут по 68 матчей. Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 23 марта и продлится до 23 мая. Минпромторг расширил список машин, допущенных к работе в такси. В список добавили кроссовер J-Tour X70+. В последний раз список корректировали в марте. Тогда добавили три модели Хавейл, а также Теннет Т7. Половина россиян, 51%, планирует провести лето на даче. При этом больше всего в загородной жизни россиян привлекают свежий воздух и возможность жарить шашлыки, а также выращивать и собирать урожай, пишет газета «Ру» со ссылкой на соцопрос. Еще 41% участников опроса останутся на лето в городе. 3,4% планируют снять или купить дачу в этом году. При этом большинство россиян, 59%, предпочли бы жить на даче все лето. Доллар 72,45, евро 83,80.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещают нам синоптики переменной облачности, днем без существенных осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19, днем, конечно же, потеплее, плюс 25, плюс 27.
1: Пилот FM.
5: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Но прямо сейчас даю вам простую установку. Полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» стартует музыкальный нон-стоп. Делаем приемники громче, устраиваемся, как, конечно же, поудобнее, и начинаем наш полет. И первый на сегодня нон-стоп представляет ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой.

0: Спонсор дневного драйва на радио Пилот ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Реклама.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря «Керамиру».
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В «Керамире» и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от «Керамир».
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
6: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА «Супротек». Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
2: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
4: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На Радио Пилот продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Юль» на «Металлургов 65».
5: Информация на правах рекламы.
6: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
7: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.

Кінон-стоп на радіопілот. На радіопілот.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь, обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе, возникший после атаки БПЛА, локализовали. Угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб. Об этом сообщили в МЧС, передают РИА. Выборы депутатов Свердловского заксобрания назначены на 20 сентября. За принятие соответствующего постановления сегодня единогласно выступили все 42 депутата, присутствующие на заседании. В Екатеринбурге началась подготовка к продлению метро. Городское управление капстроительства объявило тендер на выбор подрядчика для разработки технико-экономического обоснования. Стартовая цена аукциона – 200 миллионов рублей. Подрядчик, в частности, должен разработать как минимум три варианта трассировки линий метрополитена, включая продление первой линии в северном направлении от станции «Проспект Космонавтов» до станции «Северная». Итоги конкурса подведут 6 июля. А к следующей весне все эти работы должны быть завершены, сообщает агентство ИАН. 7-летний ребенок сбежал из лагеря в Арамиле и добрался до Химаша. Семья из Екатеринбурга отправила в лагерь 7-летних двойняшек, но спустя 3 дня один из них сам вернулся домой. При этом ни воспитатели, ни директор загородного учреждения не сообщали родителям, что их сын пропал. Как пояснил директор, когда в лагере обнаружили пропажу ребенка, в первую очередь безотлагательно сообщили об этом в экстренные службы и начали самостоятельные поиски, сообщает ЯДИ. Памятник режиссеру Алексею Балабанову откроют сегодня в Екатеринбурге. Церемония у Дворца молодежи начнется в 13 часов. В ней примут участие полпред президента Артем Жога, губернатор Денис Паслер, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ждут также помощника президента России Владимира Мединского, главу Совета по правам человека Валерия Фадеева, режиссера Никиту Михалкова. Будут также члены семьи Балабанова, его друзья, музыканты Свердловского рок-клуба и другие. Солнечная активность в ближайшее время может заметно снизиться и даже упасть до минимума, поскольку единственная активная группа пятен на звезде постепенно исчерпывает свой энергетический потенциал, пояснили астрофизики. Доллар 72,45, евро 83,80.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинас». Завтра обещает нам переменную облачность, днем без существенных осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 25, плюс 27.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкино 9.
15: Нелма подвеска?
14: Есть.
15: Разгон как у гепарда?
14: Есть.
15: Госпрограмма?
14: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкино 9.
16: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.

0: 10 FM.
1: Дневной драйв на Радиопилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ООО «СКК» – семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
5: Lucky Motors.
6: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Миша, возьми еще эти коробки.
8: Они уже не входят ко мне в машину.
9: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
10: Мы стекло у шкафа разбили.
7: Ну, Миша!
9: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тёщи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Калутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30.

0: 1848.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Артём, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

Прямо сейчас дозванивайтесь в студию «Радиопилот» по номеру 237-104. Приготовили для вас интересные конкурсы и классные призы. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 14.17 в Екатеринбурге. За окном, кажется, дождь собирается, но он нам нипочем. Мы прямо сейчас будем здесь, на 104 FM, разыгрывать классные призы. Спонсор конкурса ИП Беликов Денис Константинович. Автотехцентр Airmatic Pro. Один вопрос, три варианта ответа. Правильно ответите, и приз ваш. Правила очень простые. И на связи у нас уже есть Наталья. Привет.
3: Привет.
2: Так, давай сразу перейдем к вопросу. Он будет связан с транспортом, но я уверен, что ты с ним справишься. Он простой очень. У какого транспорта создатели автомобилей позаимствовали конструкцию подвески? Вариант 1 – у ракеты, вариант 2 – у кареты и вариант 3 – у велосипеда.
3: У кареты.
2: Да, все легко и просто, ракет в то время еще не было. Ну, а велосипед это как-то несерьезно. Тебя мы поздравляем, получаешь ты у нас приз. Это набор инструментов и фирменная кружка от автотехцентра Airmatic Pro. Поздравляем, трубку не клади. За эфиром расскажу, как приз получить. Ну, и напоминаю, что автотехцентр Airmatic Pro – это профессиональный ремонт пневмоподвески и амортизаторов на самом современном оборудовании. Вот так вот. Завтра в это же время разыграем еще один набор призов, так что слушайте внимательно «Радиопилот» 104 FM, запомните и выигрывайте вместе с нами призы. Погнали дальше.
4: Радиопилот! Информация на правах рекламы.
5: Ого, как подвеска стучит.
6: Полгода не могу найти, в чем проблема.
7: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
8: Теперь тишина.
9: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
10: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
11: Реклама.
12: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
13: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
14: Академия сантехники.
13: Смесители.
14: Академия сантехники.
13: Водонагреватель.
14: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
15: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
16: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
17: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
16: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
17: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
18: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218Б.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
16: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем.
10: А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ого! Скоро дом построишь?
3: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
2: Не теряй время. Звони в «Лос Маркет». Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
3: Лос Маркет?
2: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55.
8: Это что, цены? Да вы шутите!
9: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
8: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
9: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
8: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
12: Для зрителей старше 6 лет.
13: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГРН 102-660-542-26-78.
14: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
14: Черри, LG, Тенет в автобан на любой цвет и бюджет.
15: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет OCS Motors, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован и вступил в силу. В этом году в выборах впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии. Свердловские власти принимают необходимые меры для защиты области от атак ракет и беспилотников. Это новый вызов для региона. В 2025 году этой темы не было, но сейчас она актуальна. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, выступая с отчетом в региональном заксобрании. По словам главы региона, вместе со всеми службами правительство решает задачи по противодействию атакам, настраивает эффективную систему оповещения ни на бумаге, ни на тренировочных мероприятиях, а в реальной жизни. В Свердловской области повышается антитеррористическая защищенность промышленных объектов, сказал губернатор. Власти Екатеринбурга разрывают действующее соглашение с кикшеринговыми компаниями, которое было подписано 2 года назад и устарело. Будет подготовлен новый документ, в нем пропишут новые требования к прокатчикам, пишет телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Новые 3-секционные трамваи, приобретенные Екатеринбургом, поедут по 5 направлениям. Как сообщили порталу 66.ru в мэрии, это маршрут номер 15, вторчермет 40-летия ВЛКСМ, номер 8, машиностроители 40-летия ВЛКСМ, а также 13, 6 и 14. Партию из 53 секционных вагонов купили почти за 11 миллиардов рублей. 20 трамваев привезут к осени, оставшиеся до 25 декабря. Новый транспорт решили направить по самым загруженным маршрутам. В Екатеринбург на смену ливням и грозам придет жара. С 17 по 21 июня столбик термометра будет приближаться к отметке в плюс 30. Вероятность кратковременных дождей и гроз сохранится, но они, скорее всего, будут менее интенсивными и не везде, сообщает «Уралгидромет». Российские школьники потратили на наряд для выпускного от 10 до 20 тысяч рублей. Так ответили 25% участников опроса, на который ссылается газета «Ру». Еще 23% потратили от 5 до 10 тысяч. 35% 11-классников отдали за него свыше 20 тысяч рублей. Доллар 72,45, евро 83,80.
4: Информация на правах рекламы.

0: Успех, успех! Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещает нам синоптики переменной облачности, днем без существенных осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19, днем, конечно же, потеплее, плюс 25, плюс 27.
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 10-х FM.
1: Дневной драйв на Радио Пилот.
2: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ООО СКК. Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радио «Пилот» продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. Еще целый час у нас остался классной музыки. Будем отрываться под Тейлор Свифт, Кэлвина Харрис, Боб Синклер также нам составит приятную компанию, Мари Краймбрери и пара музыкальных сюрпризов. Куда без них. Кроме того, послушаем «Катапульту на бис». Буквально минут через 20 она прозвучит. Ну и напоминаю, что у нас впереди еще и конкурс. Буквально минут через 10 разыграем классные призы, поэтому телефоны далеко не убегают. Убирайте, они вам пригодятся. Ну и напоминаю, что мы еще занимаемся добрыми делами здесь, на Радио Пилот. И прямо сейчас на нашем сайте pilotfm.ru в разделе «Забота пилота» есть информация о мальчике Андрее Уварве. У него страшный диагноз – это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И прямо сейчас проходит частичный сбор в размере 5 миллионов рублей хотя бы на лекарство от этой болезни. Оно очень дорогое, поэтому мы буквально всем миром собираем на лечение, на лекарства. Сбор средств идет в фонде Анна-Мария, и все деньги будут направлены, конечно же, на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности, кнопка «Помочь» есть на сайте «Пилота». Документы и подробная информация там же имеются. В общем, заходите, «Забота пилота», участвуйте и делайте вместе с нами добрые дела.

0: Реклама.
1: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Привет. Разобрался с подвеской?
5: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там

0: Ты то прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску? За машину спокоен.
1: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
3: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
5: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
6: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
7: 0+.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: «Одрейл Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

Ребят, ну я просто не знаю, это праздник какой-то. Еще один конкурс у нас впереди на Радио Пилот. Для вас приготовили вопросы, три варианта ответов. Призы классные. Дозванивайтесь 237-104, если хотите выиграть. Линия свободна. Прямо сейчас ждем именно вас. 237-104. Погнали.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 15.18 в Екатеринбурге. Мы обещали, мы свое слово сдержали. Прямо сейчас разыграем еще один приз от нашего спонсора ООО «АН Атом». Приготовили небольшое стихотворение. Задача простая, в рифму его закончить. Если правильно добьете стихотворение, тогда приз ваш. На связи у нас уже есть Владимир. Владимир, привет.
3: Привет, привет.
2: Приходилось тебе хоть раз за самым ремонтом заниматься?
3: Да, конечно.
2: Ну, тогда, я думаю, ты сполна прочувствуешь следующее стихотворение. Оно даже про тебя будет. Вот так вот, правильно, в рифму его закончишь. Приз твой. Итак, слушай внимательно. Володя открыл ключами двери. Глазам своим еще не верит. Удачной вышла эта сделка, готова полностью отделка. В квартире новой несказанно рад, есть двери и положен...
3: Ламинат.
2: Да, ты мой хороший. Все правильно, все так и есть. Вот так легко и просто получаешь приз от ООО «АН Атом». А тебя мы поздравляем, конечно же, трубку не кладим. За эфиром расскажу, как приз получить. Ну, а в жилом квартале традиции квартиры сдаются сразу с отделкой, с ламинатом, обоями и межкомнатными дверями. Есть возможность выбрать отделку под чистовую или улучшенную. ЖК «Традиции» на Эльмаше в пешей доступности от метро. Завтра в это же время разыграем еще один комплект призов, поэтому слушайте внимательно «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0% до 2028 года.
6: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/akcia/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Реклама.
8: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
9: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
8: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
10: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
0: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
5: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
5: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Моника.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru. Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: У нас трагедия, товарищи. Ну-ка. Шоколадка Аленка похудела. В очередной раз.
4: Сколько
3: на самом
4: она
3: деле.
4: Теперь грамм?
3: 75 граммов. При этом
4: была 100, да?
3: Была сначала изначально. 100, потом до 90, да, уменьшили. Сейчас до 75. Причем прикол, что это старая методика. Они размер шоколадки не меняли, а сделали углубление в ней.
4: Либо
3: вот эти.
4: Площи ее делают.
3: Да, да, но тут нет, тут прям вот этого, знаешь,
4: там
3: когда
4: в плиточках
3: углубление. И вот такая вот фигня. Похитрули. Понятное дело, что, да, конечно же, говорят, что это, ну, сейчас никак по-другому. Но меня больше всего напрягает, что Аленка на этикетке не меняется. Мне кажется, что она должна...
4: Тоже худеть?
3: Да, все хуже и хуже, и должно становиться у нее уже
4: все
3: круги суши, под глазами.
4: Суши,
3: да.
4: Ну, она уже лялечка маленькая.
3: Ну, да, но, в общем, я к чему это все? Я думаю, что надо шоколадку тоже переименовать, и она должна называться не Аленка, а Алло, вы что творите-то?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
4: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Привет! Это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
7: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
9: Айвазовский? Подлинник?
10: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
9: Шедеврально.
10: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь, обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Россия надеется на приближение мира на Украине в преддверии визита спецпредставителя президента США Стива Уиткофа и американского бизнесмена Джареда Кушнера в Москву. Любые контакты с Америкой по этому вопросу имеют положительный эффект, заявил зампред Думского комитета по международным делам депутат от «Справедливая Россия» Алексей Чепа. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Уиткоф и Кушнер приедут в Москву в обозримом будущем. Папа вернулся домой, сказал сын Алексея Балабанова Федор на открытии памятника режиссеру в Екатеринбурге. На церемонии у Дворца молодежи также выступила первая жена Балабанова Ирина, передает Ядин. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитается перед депутатами Гордумы. Планируется, что встреча состоится в следующий вторник, 23 июня. Сегодня с отчетом о работе правительства области за 2025 год перед депутатами регионального заксобрания выступал губернатор Денис Паслер. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе включил Екатеринбург-арену в тройку самых шумных стадионов мира, сообщает Матч ТВ. Мбаппе играл на Екатеринбург-арене в 2018-м во время чемпионата мира. Тогда французы играли против сборной Перу и победили со счетом 1-0. Единственный мяч забил именно Мбаппе. Он поставил Екатеринбург-арену на второе место. «Отличные болельщики. Ощущение было, что мы играем в Перу», вспоминает футболист матч в Екатеринбурге. Самым шумным стадионом Мбаппе назвал Сантьяго Бернабеу. На третье место француз поставил домашний стадион Ньюкасл Юнайтед Сент-Джеймс Парк, сообщает агентство ИАН. Российские санатории за год подорожали на 22%. Средний чек за ночь теперь составляет чуть более 10 тысяч рублей, сообщает ТАСС. По данным исследования, санатории стали лидерами по росту цен среди разных вариантов размещения. Также заметно подорожали пансионаты, виллы, загородные отели. Самым дорогим форматом остаются глэмпинги. Ночь там в среднем стоит 10 700 рублей. При этом доступнее всего по-прежнему остаются хостелы, мотели и апартаменты. Модный дом «Луи Виттон» начал продавать надувные круги для плавания. К кругу также прилагается компактный насос. Стоит набор 3,5 тысячи евро. Это около 286 тысяч рублей, пишет «Лента». Доллар 72,45, евро 83,80.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес». Завтра обещает нам переменную облачность, днем без существенных осадков, ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 25, плюс 27.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинес. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинес. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинес и на сайте regines-havail.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: А ты видел? А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкино 9.
13: Нелма подвеска?
12: Есть.
13: Разгон как у гепарда?
12: Есть.
13: Госпрограмма?
12: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкино 9.
14: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: когнитивного истощения не хватает ресурса на что-то вот бытовое.
1: Это самая безумно идиотская мысль, которую я когда-либо слышал, потому что я работал поваром, и честно скажу, это мне сейчас не в копилочку хорошего радиоведущего.
0: Ой, это правда?
1: Но не в копилочку, я говорю, потому что я чувствую, что как будто у меня были креативнее мысли, когда я на кухне поваром работал. Mm-hmm. Как раз таки потому, что у тебя полностью вот этот механический функционал весь задействован, где ты руками двигаешь, mm-hmm. а голова достаточно свободно летает в каких-то своих направлениях. И здесь поэтому я то же самое думаю. Неважно, насколько ты ментально устал, готовка — это вопрос самообслуживания, а автономия человека — это признак интеллекта, опять
0: тоже
1: же, где
0: верно.
1: Он способен сам себя вот это вот везде обеспечить. Но по поводу интеллекта, я тут просто недавно на эту тему угарнул. Короче, у меня есть теория, что я супер умный, потому что я каждый раз, когда берусь пройти IQ-тест, я где-то в вопросе на третьем такой: что ж, выглядит как тупая трата времени, я не буду этого делать, и как будто это следующий этап.
0: Ты переиграл эту игру.
1: А потому что что мне дадут, если у меня высокое IQ? Медальку или что-нибудь такое?
0: Шоколадную, может быть, покушаешь потом.
1: Уи! Хочу вот этого Деда Мороза, с которого фольгу снимаешь, это нагая женщина на самом деле. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от мира до Сыромолотова. Не радует ситуация на Комсомольской от педагогической до Малышева. Застряли на Новгородцевой от 40-летия Комсомола до объездной. На Шевской толчья собралась от краснофлотцев до фронтовых бригад. Затруднено движение по Блюхера от мира до Раевского. И на Библиотечной придется потерпеть от мира до Комсомольской.
0: Если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
1: Далее в навигаторе ожидайте обзор игроновинки в игротеке.
2: Реклама. Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etipokayo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Турбо картинг.
4: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Доброго дня всем, кто словари читает просто по приколу в Екатеринбурге. 17 минут пятого, а с вами навигатор, и пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Для этого 237-104 наберите.
3: Да, ребята,
2: русский человек.
3: Званивайтесь нам для того, чтобы в нашем конкурсе поучаствовать и подарочек забрать.
0: Да, на самом деле, практически за так вообще. Вот просто...
3: Да по доброте душевной,
0: да,
3: конечно.
0: Больше, чем что-либо, знаете, ведь хочется не вопросы вам позадавать, а немножечко поболтать.
3: Человеческого общения какого-то, да, позитивного.
0: А то вы нас знаете, а мы вас, может, тоже узнать хотим, что там у нас за люди интересные слушают. Добрый день.
3: Привет.
0: Вот такие интересные люди нас слушают.
3: Что случилось-то? Ну вот надо, потому что в зоне устойчивого покрытия сотовой связи находиться.
0: Да, да, но и тут звучало, как будто, не знаю, человек запаниковал, такой, нет, они в натуре взяли. Добрый день.
3: Привет.
0: Ага, Гудков. Хорош. 237-104. Кто-нибудь, у кого нет никаких проблем со связью, пожалуйста, набирайте и не сбрасывайте. Можно сбрасывать вес, можно сбрасывать циферки пацанам. А нас сбрасывать не надо.
3: Это правда, да, пожалуйста.
0: Итак, еще разочек, добрый день.
3: Привет.
0: Что, алло?
4: Да, здравствуй.
0: Вот, наконец-то. Здравствуй, как тебя зовут?
4: Никита.
0: Никита, это ты шалил тут?
4: Наверное.
0: Ну ты какой-то шалун.
3: Кокетка.
0: Расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
4: Я работаю в сфере утилизации отходов.
0: Утилизации отходов. Ты так как будто немножко...
3: Через паузу, да?
0: Замялся, да. Скажи честно, трупов прячешь? Что-нибудь такое? Ну это утилизация.
4: Ну нам звонят ребята, говорят, у нас тут есть дельфин, например. Такие тоже было.
0: То есть прямо абсолютно любой вид каких-то отходов ты берешь, забираешь и куда-то везешь на переработку, не переработку.
4: Ну, я нет, но просто люди пытаются все передать, поэтому мы вынуждены отказывать. Но бывают всякие разные запросы, всякие смешные.
0: Да!
3: Интересненько, конечно, да.
0: Ладненько, а у тебя есть какие-нибудь в работе интересные термины, которые вот обывателю неизвестны, чтобы мы у тебя украли, использовали в конкурсе и ничего тебе за это потом не дали?
3: Ну, похвалили бы тебя просто в эфире, да.
4: Нет, все максимально
3: почему. За так не отдаст, смотри.
0: Ну ладно, в любом случае, у нас для тебя есть слово и три варианта, что оно означает. Выбираешь правильный и, конечно же, подарок твой. Слово у нас сегодня шуфлядка.
3: Возможно, это армейская кожаная сумка. Может быть, так называют жену президента в Хорватии, либо это выдвижной ящик стола.
0: Шуфлядка.
3: Шуфлядка.
4: Мне кажется, это... Первый вариант, сумка какая-то.
0: Армейская кожаная сумка. Это твой окончательный ответ?
4: Видимо, нет.
0: Кто знает?
4: Но там было два варианта, либо первый, либо третий. Вот.
3: А что тебе жена президента в Хорватии? Почему тебе не нравится этот вариант? Подожди.
4: Не знаю, он какой-то...
3: Не солидно, по-твоему?
4: Приписки.
0: О нет, он нас раскусил.
3: Боже.
0: Ну хорошо, ладно, хорошо. Мы даже отдадим тебе этот. Действительно, вот два оставшиеся варианта. Что из них?
4: Ну вот тогда это ящик, стол, что-то там вот, мебель.
3: Ящик, стол, мебель, хорошо.
0: Ящик, стол, мебель. Это твой окончательный ответ? Ящик, стол, мебель.
4: Да.
0: Хорошо, мы его принимаем. И, естественно, да. Что уж там, абсолютная правда. Мы еще перед этим обсуждали, и Валя говорит, да знают у нас слушатели наверняка.
3: Я слышала, потому что в бытовом каком-то разговоре что-то там шуфлядка. Я такая, о, ну все.
0: Стопудово так просто человека назвали в моменте, гарантирую. Ладно, Никита, мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи за эфиром. Сейчас подробнее тебе расскажу, что, где, как, когда можно получить. Но перед этим, конечно же, как победитель, пожалуйста, громко, четко нам исполни.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
5: Реклама.
9: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав Актив Плюс ДВС от компании Супротек. Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384 77 66, улица Куйбышева, 61.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: Добрый день всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 16 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Малышева вместе с Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Шевской движение затруднено от краснофлотцев до фронтовых бригад. Пробка на Новгородцевое 40-летие Комсомола до объездной, на Блюхера и проезжие застряли от Комсомольской до Краснодарской, на самой Комсомольской не крутятся колеса от развязки на Калине до объездной, на фронтовых бригад плотники от электриков до проспекта Космонавтов, и по классике нужно терпеть на Восточной от Первомайской до Декабристов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Автоответчик радио Пилот. Звони.

0: Доброго дня всем, кто знает, что игровая индустрия на сапёре не остановилась. В Екатеринбурге 16 часов и 33 минуты, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня у меня рекомендация. Нечастый, я бы так сказал, случай, когда я расскажу про игру, в которую я конкретненько сам залип.
1: Так,
0: это еще не игра. Это бесплатная демка, но в ней уже очень много всего. В общем, игра называется «Shroom and Gloom», и это... карточный рогалик. Не знаю, подсел я в какой-то момент на карточные игры, потому что раньше у меня было немножко испорченное о них представление из-за очень сложных всяких гвинтов, не гвинтов, подобных, где нужно было прямо напрячь конкретно мозг. А я честно скажу, я в игры играю, чтобы расслабиться. Мне этот высокий интеллектуализм там не интересен. А Shroom and Gloom достаточно простенькая игруха, причем в первую очередь выделяет ее стилистика. Все там нарисовано от руки. Ну и понятно, что по названию уже из слова «шрум».
1: Что-то грибное,
0: да. Вы отправляетесь там, заходите в какое-то грибное вот это вот подземелье, где все ваши противники — это разновидности грибов и грибков. Тем не менее, прикол этой игры в том, что тут вы, во-первых, не просто схематически все выглядит, вы прям продвигаетесь вперед. Нужно, кроме мышки, кнопочку W жать иногда. И каждое у вас столкновение, вам выдается набор карт из вашей колоды, определенное количество энергии каждая из них потребляет, и вы уже выбираете, чем там ходить. Понятно, что карты не только там атакующие и защитные, некоторые накладывают эффекты негативные на ваших противников. И после каждого столкновения вы выходите в комнатку, где вы можете поставить лагерь. И здесь, мне кажется, раскрывается одна из основных фишек игры, что ее делает интересной и уникальной. В этом лагере есть постоянно от лагеря к лагерю повышающийся уровень тьмы.
1: Так.
0: И эта тьма, она наносит вам урон, если вы отдыхаете в лагере. Но урон этот можно нивелировать, если разжечь костер, который вам, допустим, вот 5 единиц тьмы, и вы разожгли костер, который вам дает 5 единиц света, и все, то на то и получилось. И причем разные элементы вызывают этот эффект тьмы на карте, то есть появляются какие-то с каждым отдыхом. Вы отдохнули, типа проснулись, у вас новый набор лагерных карт, которые, кстати, отличаются от боевых, и они для пассивного вот этого использования. И появляется какая-нибудь фигня, типа летучих мышей где-то в углу. И вы можете с помощью одной из своих карт их прогнать, например.
1: Если подходят карты.
0: Да-да, и за счет этого параметр этой тьмы понижается, и можно на одном месте несколько раз отдохнуть и за счет своих лагерных карт каких-то себе в дальнейшую дорогу плюшек замутить. Короче, крайне интересно. Игра перепроходимая неограниченное количество раз. Это фишка рогаликов, что все, что вам будет выпадать, будет выпадать в случайном порядке абсолютно.
1: Сетевых режимов нет никаких,
0: соответственно. Пока что нету никаких. Доступна только одна карта из трех. Доступен только один персонаж из трех. Это абсолютно бесплатная демка. Она где-то в конце этого года выйдет. Но, честно скажу, одной уже демки мне плотно на недельку хватило бегать, разные комбинации пробовать. Поэтому, если вы любите карточные игры с простым геймплеем, обязательно попробуйте Shroom and Gloom. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали!
13: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
14: Это что, цены? Да вы шутите!
13: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
14: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
13: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
14: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
15: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня тем, кто вращает баранку вместе с пилотом. С вами в эфире «Навигатор».
1: Вот что вам нужно для того, чтобы понять, кто из людей раздражает вас больше всех?
0: Кому вам? Мы вдвоем здесь сидим. Да я не знаю, ощущение раздражения типа.
1: А вот одному мужику в Индии для этого понадобилось проанализировать свой пульс и узнать, кто вот из коллег именно раздражает его больше всего. Что он сделал? Во-первых, подключил свой фитнес-браслет к рабочему календарю, да, для того, чтобы сопоставить. Настроил браслет так, чтобы была возможность рассчитать частоту пульса в минуту, составил таблицу и только тогда понял, кто из коллег вот самый раздражающий фактор для него.
0: Это так тупо на самом деле. Как будто раздражение это реально одна из тех вещей, которые можно, ну, просто почувствовать,
1: очевидно,
0: например.
1: Да.
0: Но мне интересно, как это выглядело. Знаешь, ему кто-то начинает задвигать что-то на работе, он такой, ага, понемножку начинает пульс мерить, потом, ага, зашкаливает, достает тонометр. Там заканчивается тем, что он все, у него же вот эта вот энцефалограмма с мозга снимается, пока он лежит в МРТ и такой, ну не дай бог сейчас вот тоже показатели будут, я тебе так втащу. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый день. Москва не получала по официальным каналам предложение Киева о встрече на саммите Большой Семерки. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-Лебен. Об этом сообщает агентство ТАСС и напоминает, что накануне Владимир Зеленский заявил о том, что готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите Большой Семерки, если российский президент примет участие в мероприятии. По словам источника агентства Reuters, среди украинских чиновников. Киев сообщил об этой идее США и Франции, а также направил приглашение непосредственно российским коллегам, но конкретного ответа не получил. Дональд Трамп отверг информацию о планах США вложить средства в Иран. Вашингтон не берет на себя никаких обязательств по инвестициям в Иран в рамках мирной сделки со страной, заявил президент США на встрече с эмиром Катара шейхом Аль-Тани, сообщает Нью-Йорк Таймс. По словам Трампа, эти слухи смехотворны. Президент США отметил, что Штаты имеют право однажды вмешаться и сделать что-то, если захотят, но не будут вкладывать никаких денег в Иран. Напомню, 14 июня Трамп подтвердил, что США достигли соглашения с Ираном. В частности, сообщал об открытии Армузского пролива, о прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан. Депутат Гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев поблагодарил горожан за активность в голосовании на получение федерального финансирования по программе формирования комфортной городской среды. «Ура, мы победили! Спасибо всем! Вместе мы сила!» – написал глава фракции «Единая Россия» в соцсетях. Напомню, в голосовании приняли участие более 305 тысяч горожан при необходимом минимуме 290 тысяч. В итоге лидером стал участок набережной реки Есети от улицы Декабристов до улицы Белинского. Территорию выбрали почти 86 тысяч человек. Век пишет «Новый день». Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин на заседании комиссии Гордумы. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще 3 торговых центра. Мозаика на улице Бебеля в этом году, Терции, Золотой и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 27-м. Чеплыгин отметил, что раньше горожане чаще посещали торговые центры днем, теперь же вечером и выходные. И чаще приходят не за покупками, а за досугом. Комары больше всего любят спортсменов и сладкоежек, а также беременных женщин. Об этом порталу News.ru заявила врач Ольга Уланкина. Она пояснила, что привлекательность человека для насекомых зависит от особенностей обмена веществ, состояния здоровья и образа жизни. Комаров привлекает углекислый газ, аммиак, молочная кислота и другие выделяемые организмом вещества. Также комары очень любят тех, кто употребляет алкоголь. Официальный доллар 72,45, евро 83,80.
3: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
6: Завтра в Екатеринбурге погода ожидается теплее и суше. Все еще обещают дождик, но прям чуть-чуть, в 4 часа дня и в 7 часов вечера. В основном облачное небо, ночью туман. На термометре от плюс 17 до плюс 25, ветер западный, слабый, 2-3 метра в секунду.
0: У меня вот дома нету каких-то, ну, в смысле, электрических сушилок для одежды. Ага. Поэтому для меня теперь еще и внутри квартиры климат важен, потому что от этого зависит, высохнут у меня шмотки до утра или нет.
3: Пилот FM.
7: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто вращает колеса по дорогам столицы Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 3:05, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: Как тебе перспектива глотать градусник?
0: Я бы воздержался, так тебе скажу.
2: Возможно, попозже у тебя выбора и не станет. Тут инженеры из США изобрели капсулу-градусник для измерения температуры внутри тела. Это изобретение имеет форму крошечной ягодки или таблетки, как кому больше нравится. Диаметр

0: Покопаться немножко, засучить рукава, так сказать, и, ну, забрать обратно.
1: Вот действительно непонятно, как канализация вообще отреагирует на появление, ну,
0: я не думаю, что
1: случай
0: это проблема...
1: массовом, да?
0: Не, я не думаю, что это проблема канализации. У меня, видишь, больше вопрос про то, что он одноразовый.
1: Он одноразовый, скорее всего.
0: Ну ладно, потому что если нет, тебе надо его оттуда достать, помыть и проглотить снова. Это звучит как отстойнейшая перспектива абсолютно. Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что у нас происходит сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, по-прежнему 5 баллов. Блюхера стоит от Мира до Шевской, не едется по Малышево и Высоцкого, от Мира до Сыромолотова. Застряли на Комсомольской от развязки на Калине до Объездной. Все по классике. На фронтовых бригад стоят от Электриков до Шевской. И нужно потерпеть на Космонавтов от Турбинной до Победы.
1: Ну и, конечно, рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник приз у нас получает. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
0: Далее в «Навигаторе» поговорим о культурной программе этого вечера в рубрике «Афиша».
2: Продолжайте движение.
3: «Навигатор». Реклама.
4: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: На старт! Внимание!

0: оплата проезда на шартаждефиспляж.рф.
1: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
9: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
10: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
13: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
16: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
17: Реклама на радио.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Добрый вечер всем, кто еще не знает, куда себя сводить после работы сегодня. С вами вечерний навигатор, и пора поговорить о том, все-таки куда в рубрике «Афиша».
1: К 18:30 можно прийти сегодня в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 и посмотреть драму «Не от мира сего». Она по пьесе Островского. Сам Островский определял жанр как семейные сцены. Угу. Это история о женщине, которая действительно всем окружающим кажется не от мира сего, слишком добродетельная, слишком искренняя и при этом очень чувствительная, что раздражает ее мужа, ну и всех вокруг, собственно. И основной конфликт вокруг этого, и история трагическая, надо иметь это в виду. Угу. Билеты от 300 рублей 16+. В 19:00 можно прийти в культурный центр «Урал» на Студенческой 3. Там камерный оркестр «Сонорус» сыграет для вас концерт «Фэнтезийная симфония». И там будет представлена музыка, которая знакома широкой аудитории благодаря знаменитым экранизациям классической литературы первой половины прошлого века. Угу. Концерт также будет сопровождаться художественным чтением в исполнении известного актера дубляжа Всеволода Кузнецова, между прочим. Билеты от 1600 рублей 6+. Немножко позже, к 19:30, приходите в Центр современной драматургии на Малышева 145А и посмотрите спектакль «Мне надо вас убить». Что вам про него надо знать? Обычный вечер, она обычная девушка, сидит дома одна, приходит он и говорит: «Мне надо вас убить», и вот они начинают разговаривать.
0: Она говорит: «Нет, спасибо, двери закрывают», и они расходятся.
1: Вообще, это комедия, и, в общем-то, исходить надо из этого. Билет стоит 1800 рублей, 18+. А к 20:00 можно прийти в клуб «Синдром» на Антона Валика 12. Там Саша Мурыгин, опытный комик из Екатеринбурга, расскажет час своих новых и проверенных уже шуток. Я немножко нарезок с ним посмотрела, он достаточно забавный. Билет стоит, тем более, 300 рублей всего, господи.
0: А, ну, в чем не сходить.
1: 18+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 17 часов и 18 минут, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что же там в мире происходит в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: Вот скажите мне, чего стоит человеческая вот эта вот эволюция и наша доминация на планете Земля, когда бобры сделали то, что человеки не смогли?
0: Ну давай начнем с того, что эволюция – это безбожная выдумка и бред. Что там они?
1: В Лондоне бобры спасли метро от наводнения. Им удалось сделать то, что не смогли инженеры с помощью дорогостоящих технических сооружений. Там какая ситуация? Северная часть британской столицы много лет сталкивается с проблемами затоплений, которые были решены благодаря тому, что бобры просто вернулись в парк Paradise Fields в 23-м году. Они занялись строительством плотин и сумели так победить наводнение, собственно говоря. Начали активно превращать территорию в естественную губку, которая вот удержала воду. И это еще и улучшило экосистему парка, потому что туда вернулась рыба, сформировались новые пищевые цепочки для насекомых. Ну, вот это вот вся история. Ну, несколько лет люди пытались с этим справиться, а бобы просто такие: сейчас.
0: Послушайте, обращение, уважаемые лондонские бобры. У нас никак не могут сделать новые ветки метро. Нам только обещают и обещают. Пригоняйте, может, что-то порешаете.
1: Раз у вас с метро уже какие-то подвязочки есть, ну, в конце концов. А в японском городе заменили сотрудников людей козами. Как ты думаешь, зачем?
0: Ну, как будто менее конфликтные, поумнее.
1: Поприятнее, как собеседники.
0: Поприятнее, как люди, да.
1: Да-да-да, козы.
0: Именно.
1: В общем, власти японского города Йокаити сэкономили почти 150 тысяч рублей, заменив газонокосильщиков 9 козами. И из-за этого, как минимум, отпала еще и необходимость оплачивать вывоз скошенной травы. То есть их выпустили свободно пастись на территорию площадью около 5 квадратных километров. И предполагается, что они, поедая там траву, не дадут зарастать прудам, которые из-за бурной растительности могут потерять способность удерживать и отводить воду.
0: Это превратится в огромную цепочку новых странных наймов, потому что вот козлы вместо газонокосилок едят траву. Но при этом они еще гадят, поэтому давайте наймем уборщика, а потом мы придумаем, как сократить уборщиков и наймем жуков-навозников, чтобы они сами забирали и скатывали.
1: Отличный
0: вариант.
1: Это
0: чисто зоопарк.
1: Представитель заводчиков, который как раз поделился с этими козами, сказал, что когда козы питаются вот этой зеленью, а там 90 литров корзины, по две штуки они вот съедают в день, а когда они такой зеленью питаются, их помет не имеет неприятного запаха. Представляешь, какая красота?
0: А если мы им будем еще кинзу подкидывать, то как будто салатик рядом готовят. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
4: Реклама.
5: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
6: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Ха, уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
14: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
15: 0+.
16: Свет,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо.дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
8: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
9: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
8: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
9: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
10: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 28 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Кто сказал?». С нами будет играть Рустам. Он говорит, никем не работает.
1: Как получается, красавчик.
0: Живет по некоторому кайфу. Привет.
1: Привет.
2: Привет, привет.
0: А расскажи, как так получилось? Как не работать и жить с улыбкой на лице?
2: Не надо тебе этого знать.
0: Все, это сразу, мне кажется, показатель того, что человек не врет, потому что не рассказывает, нафиг надо, все туда полезут. Ну хорошо, а скажи, у тебя есть какие-нибудь любимые присказки, цитаты кого-нибудь известных личностей, которые ты кидаешь буднично?
2: Кидаю технично, я никого не кидаю.
1: Смотри, а.
0: Да ты прямо, не знаю, какой-то профессиональный уворачиватель от вопросов.
1: Наконец-то, достойный соперник.
0: Да, ну ладно, ладно. Раз мы играем в эти игры, то тогда, когда придет время подсказок, мы тоже повеселимся. В любом случае, у нас для тебя, Рустам, есть цитата и три варианта, кто же эти слова сказал. Если выбираешь правильно, то тогда подарок твой.
1: Ты настолько глупый, что нет смысла тебя оскорблять. Это цитата, если что, это не что-то там.
0: Это не Валя пытается быка включить.
1: Да-да-да. В общем, откуда эти слова? Возможно, это цитата из романа «Идиот» Федора Достоевского. Может быть, эти слова звучали в «Смешариках». Либо это фраза из фильма «Мальчишник в Вегасе».
0: Ты настолько глупый, что нет смысла тебя оскорблять. Жизненно, на самом деле. Что думаешь, Рустам?
1: Есть мыслишки.
2: Так, давайте еще раз варианты.
1: Еще раз варианты. Цитата из романа «Идиот» Федора Достоевского.
2: Это я понял. Последнее было это, а второе?
0: Смешарики. Смешарики и мальчишник из Вегаса.
1: Да.
0: Из Вегаса. Мальчишник в Вегасе.
2: Да, со смешариками это вообще в цвет.
0: Смешарики, там может быть все, что угодно.
1: Да, прелесть смешариков.
0: У них этот спектр от литературных высказываний до надписей в туалете. Все, что они там говорят.
1: Да, да, да.
0: Ну, тут можно пальцем в небо же всегда ткнуть, если совсем каких-то логических предположений нет.
2: Ну, блин, пальцем в небо ткнуть. Ну, короче, я между первым и вторым вариантом мечусь.
0: Так.
1: И надо решить что-нибудь.
2: Ну, давайте второй вариант.
1: А это который?
0: Который?
1: Смешарики.
0: Смешарики. Да. Принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, чего они там только не говорили, но не это. Следующий звоночек принимаем, 237-104. Рустам, конечно, не расстраивайся, дозванивайся еще. У нас этих конкурсов.
1: Это правда.
0: Замотаться можно.
1: Попробуй, может, дозвониться попозже.
0: Доброго вечера.
1: Приветики.
3: Лёва, добрый вечер.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
3: Лёха.
0: Лёха, скажи, знаешь ли ты, какой правильный ответ?
3: Я там маленько прослушал.
1: Повторить, без проблем. Ты настолько глупый, что нет смысла тебя оскорблять. Откуда это? Возможно, это из романа «Идиот» Федора Достоевского, либо из фильма «Мальчишник в Вегасе».
3: Так, ну пускай это будет первый вариант.
1: Из «Идиота».
0: Из «Идиота».
3: Да.
0: Хорошо, принимаем твой вариант ответа. И это про то, что надо немножко иногда классику читать. Да нет, на самом деле не надо, ничего страшного.
1: Какие мы хитренькие сегодня,
0: просто
1: смотри.
0: Просто стоит. Доброго вечера.
1: Привет.
3: Привет.
0: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Яков.
0: Яков, пожалуйста, отпусти нас. Скажи, какой остался вариант правильный?
3: Мальчишник в Вегасе.
0: Мальчишник в Вегасе.
1: Савчик.
0: Абсолютно верно. Поздравляем тебя с победой, которая досталась вообще вот так вот. Оставайся на связи, за эфиром с тобой подробнее обсудим, когда, как, что можно забрать в качестве приза. Но перед этим на 3-4, конечно же, громко, как победитель, крикни нам
4: «Офигенно!»
0: 3-4.
4: «Офигенно!»
0: «Навигатор!»
5: Информация на правах рекламы.

0: Добрый вечер всем лево и, конечно же, праворульным. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах у нас 7 баллов. Блюхером стоит от Шадринского переулка до Шевской. Движение затруднено на Восточной, от Советской до Декабристов. На Малышева и Высоцкого застряли от Мира до Сыромолотова. Пробка на Фронтовых бригад от Бабушкина до проспекта Космонавтов. На Шевской не радует ситуация от Краснофлотцев до Фронтовых бригад и нужно терпеть на Бебеля и Донбасской от Таватуйской до Машиностроителей. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Реклама.
1: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды. Любимый парк. Уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
12: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
13: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
14: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами навигатор, и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей, это абсолютно фантастическая неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария».

0: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Временные лимиты на продажу бензина и дистоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С заявлением об этом выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Инспекторы разработали инициативный документ. Его рассмотрит комиссия во главе с замгубернатора. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков, пишет Е1. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст. Она произошла 10 июня. У водителя автобуса, виновника ДТП, нет российского гражданства. В Свердловской области могут разрешить жарить шашлыки. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании регионального правительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут использовать мангалы на дачах для шашлыков, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». В Екатеринбурге сегодня торжественно открыли памятник Алексею Балабанову. На церемонию открытия пришли сотни горожан, выступили известные личности, включая режиссера Никиту Михалкова и помощника президента России, главу Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, пишет РИА Новости. Памятник установлен у Дворца молодежи. Он изображает молодого режиссера Балабанова в грузовом трамвае с отсылками к фильмам и рок-культуре. Также на открытии присутствовали полпред президента на Урале Артем Жога, мэр Алексей Орлов и его первый зам Рустам Галямов, актер Алексей Чадов, музыканты Свердловского рок-клуба. Абитуриентам в период подготовки к поступлению в вузы стоит включить в рацион мойву. Регулярное употребление этой рыбы может помочь снизить уровень стресса. Об этом рассказала врач-нутрициолог Анна Цуканова. В период ожидания результатов ЕГЭ и подачи документов организм работает против абитуриента. Гормон стресса кортизол подавляет центр логики и принятия взвешенных решений. В этом случае 100 граммов мойвы 3-4 раза в неделю создают в клетках мембранный резерв омега-3, который влияет на работу генов, отвечающих за реакцию на стресс, рассказала эксперт, пишет газета.ру. Официальный доллар 72,45, евро 83,80.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте sinaradevelopment.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
9: В эту среду вероятность попасть под дождик сильно ниже. Осадки обещают совсем небольшие, дважды около 16 и 19 часов. Ночью будет туман. На термометре днем до плюс 25, утром плюс 17, вечером плюс 22. Ветер ожидается с запада, его скорость 2-3 метра в секунду.
0: Надо просто перетерпеть вот этот период, когда в любом случае тебе приходится выбирать, ты замерзнешь утром или вспотеешь днем.
9: А сколько еще терпеть в это стало?
0: Да немножечко, я думаю, сколько? Ну, мне еще лет 30.
9: Мне побольше.
0: Тебе чуть побольше.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
2: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: А ты видел?
12: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
11: Пневмоподвеска?
12: Есть.
11: Разгон, как у гепарда?
12: Есть.
11: Госпрограмма?
12: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
13: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы столицы Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. Начало седьмого, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора МАУК. Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
3: Вот кругосветные путешествия, они же все еще впечатляют, да, своим масштабом, когда люди на это решаются самостоятельно. Но... А здесь меня впечатляют.
1: Я, конечно, такой, ну, круто, но что от этого изменилось в мире?
3: В общем, британский исследователь один впервые совершил 3 кругосветных путешествия разными способами, причем. Он обогнул земной шар на велосипеде, лодке и летательном аппарате, гирокоптере в данном случае. Джеймс Кэтчелл, его зовут, он стал первым человеком в мире, который все это сделал. В 2013 году 30 тысяч километров на велосипеде сначала преодолел, потом через 6 лет в 2019 году пролетел на гирокоптере 45 тысяч километров, и рекорд этим установил. А сейчас решил, что ну, надо и по морю. И в 2025 году, в июле, начал путешествие на лодке. Несколько дней назад вернулся. Из него преодолел 55 тысяч километров. Успел посетить Бразилию, Южную Африку, Тасманию, Аргентину. Потом в Кейптаун вернулся лодку починить, чтобы вот обратно домой вернуться. И встречала его его невеста Лиза, которая полгода его не видела. Я думаю, вот прикол быть его невестой.
1: О, я не думаю, что она спокойно сидит и ждет каждый раз, когда он сваливает куда-нибудь. Но вот видишь, эта история, в принципе, конечно, да, впечатляющая, что человек проделал такой путь, но он как будто далеко не первый, и нужно уже креатива туда немножко вкидывать.
3: Например
1: кругосветное путешествие на Хилис, вот эти

0: краснофлотцев до фронтовых бригад. Толчья на Титовой 8 марта от Братской до Объездной. Пробка на Космонавтов от Артинской до Победы. Ситуация не лучше на Сибирском тракте и Декабристов от Буторина до 8 марта. На Восточной классический затор от Первомайской до Декабристов. И нужно терпеть на Бебеля вместе с Донбасской от Технической до Машиностроителей.
1: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз получите, что за красота. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
0: Далее вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
2: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
3: Реклама.
4: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etsipokayo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.
6: На старт! Внимание! Шартаж-пляж!
7: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт!
6: Марш на Шартаж-пляж!
7: Шартаж-пляж открыт! Приезжайте и отдыхайте!
6: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
8: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
9: Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Турбо-картинг!
12: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
15: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
16: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
17: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Доброго вечера всем, у кого ежедневничек пока что пустует. В столице Урала 12 минут 7-го, и сейчас узнаем, как на этой неделе можно себя и где развлечь в рубрике «Афиша».
1: Четверг, 18 июня, можно к 18:30 прийти в Камерный театр Музея писателей Урала, который на Пролетарской, 18, и посмотреть драму «Лондонский треугольник», которая частично биографическая, потому что раскрывает историю сложных взаимоотношений двух друзей Александра Герцена и Николая Огарева, и волей случая, да, волей судьбы, их общей возлюбленной Натальи Тучковой. Автор пьесы основывался на реальных фактах, которые обнаружил в дневниках и письмах непосредственных участников событий.
0: Эх, жаль, что там нету мамина сибиряка, ведь Герцен уснул под столом. Герцен, конечно, дурак. К нему, чтобы не разбудить, мамин ползет сибиряк. Герцен проснется с утра, руками ощупает зад и будет думать всю жизнь, что делать и кто виноват. Я не мог это не вспомнить и целиком рассказать.
1: Я тоже. Билеты от 750 рублей, 16+. В пятницу 19 июня можно к 18:00 прийти в культурный центр «Урал» на Студенческой 3. Если вы давно тяготеете к творчеству, но не знаете, с чего начать, можно прийти на мастер-класс «Живопись акрилом», который называется «Погружение в искусство». Там участники познакомятся с основами работы, да, с цветом, с композицией, вот это вот все. Процесс построен по принципу поэтапного сопровождения, то есть все работают над единым сюжетом, и таким образом, вне зависимости от вашего уровня подготовки, вы уверенно придете к результату. И понятно, что каждое занятие там какой-то разный сюжет. В пятницу это будет нежность, вы будете писать женский портрет в объятиях ярких пионов.
0: Ничего себе!
1: Стоит это все дело 2500 рублей, 16+. В субботу 20 числа можно прийти на концерт группы «Князь», которые выступят в 7 вечера в Екатеринбург-Экспо и МТС Лайфхолл на бульваре Экспо-2. Они представляют программу «Мастер кукол», в которую войдут композиции из репертуара групп «Князь» и «Король и Шут», связанные с театральной тематикой. Естественно, кроме живой музыки, там яркое световое шоу, экраны и ожившие герои песен на этих экранах. Вот это вас ждет. Билеты от 3500 рублей, 12+.
0: «Мастер кукол» они это назвали?
1: «Мастер кукол».
2: А «Металлике» кто-нибудь заплатит?
1: Нет. А в воскресенье 21 июня в 6 вечера можно прийти в «Нирвану» на Шевченко 9, если вы поклонник лиричного, чувственного рэпа. Рэпер Вспак поехал в свой самый масштабный тур, который называется «Любимые песни». Он исполнит, соответственно, лучшие свои хиты. И «Поездами к тебе», и «Хочу», и «Дорогая сегодня загнался сильнее обычного». Тоже название песни. Один из самых лиричных, как я уже сказала, исполнителей. Билеты от 1700 рублей, 12+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33, телефон 328-400.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. В столице Урала 19 минут седьмого. А с вами навигатор, который сейчас будет эти знания проверять в конкурсе «Городской квест». С нами играет Егор, он работает ведущим инженером. Доброго вечера.
2: Привет.
3: Добрый вечер.
0: И что-то вот Егор говорил за эфиром, в интересном каком-то здании работает. Что-то,
2: давай,
0: что там у вас?
2: Рассказывай.
3: Да простят мои меня коллеги, я работаю в «Ананасе».
0: Так, а что там?
3: Русская медная компания.
2: Это здание. Ананас его, да, в простонародье
0: я просто,
2: называют.
0: Да, а я вот потому что глупенький, не надо меня осуждать. А что входит в твои обязанности, интересно, вот?
3: Система вентиляции и кондиционирования.
0: Самое нужное, которое, понятно. Ну, спасибо инженерам всем, и тебе, Егор, в частности, за вашу работу. Иначе бы мы тут до сих пор руками...
2: Махались бы, да.
0: Макар-то, репу копали. Как у тебя со знанием Екатеринбурга?
3: Ну, я думаю, нормально.
0: Нормально.
3: Сейчас проверим.
0: Абсолютно верно. У нас для тебя три вопроса о нашем городе. На каждый из них три варианта ответа. Со всеми справляешься, тогда подарочек твой. Погнали!
2: Итак, какую из этих улиц можно встретить в Заречном микрорайоне? Подработкина, Шабашкина или Халтурина?
3: Халтурина.
2: Ты молодец.
0: Естественно. Двигаемся дальше. Поговорим про автовокзал. Скажи, пожалуйста, как относительно друг друга расположены улицы, названные в честь известных художников Сурикова и Серова? Они либо параллельные, не пересекаются, либо перпендикулярные, образуют перекресток, или одна переходит в другую. Сурикова и Серова.
3: Еще раз, какие варианты?
0: Параллельны, есть перекресток, одна переходит в другую.
3: Они параллельны.
0: Они параллельны и не пересекаются, абсолютно верно.
2: Третий вопрос у нас сегодня касается района ЖД вокзала, а именно сквера имени Бабыкина, расположенного в границах улиц Челюскинцев, Гражданский и Печорской. Недалеко от здания управления Свердловской железной дороги. И вот как ты думаешь, кем был Константин Трофимович Бабыкин? Первый вариант – командующим Черноморским флотом. Второй вариант – известным архитектором Екатеринбурга. Третий – советским физиком-ядерщиком. Константин
0: Бабыкин.
2: Трофимович Бабыкин.
3: Это сложно.
0: Да, третий вопрос. Я говорю, для него недостаточно знать Екатеринбург. Нужно знать историю всего абсолютно мира за последние лет 300.
2: И удачливым очень быть в целом.
0: Ну да, на самом деле, если нету каких-то конкретных знаний и воспоминаний, то тут остается только пальцем в небо тыкать. Итак, Бабыкин Константин Трофимович, либо командующий Черноморским флотом, либо известный архитектор Екатеринбурга, либо советский физик-ядерщик. Что же мы выбираем?
3: Давайте будет архитектор.
0: Возможно, именно так его родители и сказали. Давай его архитектурный. Абсолютно верно. Мы тебя поздравляем, Егор, с победой. Оставайся на связи. За эфиром подробнее обсудим все по поводу подарка, когда, какой, как ты получишь. А сейчас как победитель. На 3-4 громогласно исполни нам, пожалуйста.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
0: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 70-65.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет по ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Это что, цены? Да вы шутите!
3: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
3: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
15: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.

0: Пилот.
1: Звание. Добрый вечер всем, кто сейчас стоит или подстаивает на дорогах столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 7 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Гагарина до Сыромолотова. И Малышева также подстаивает от Луначарского до Московской. Затруднено движение по Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад. На Сибирском тракте и Декабристов толчья от Буторина до 8 марта. На самой улице 8 марта не крутятся колеса от Бориса Ельцина до Фрунзе. Ваше терпение будет проверено на фронтовых бригад от Бабушкина до проспекта Космонавтов. И также, хочешь не хочешь, постоять придется на Декабристов и Сибирском тракте от Луначарского до Базового переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Антон, меня зовут, у меня Лада Веста получается на вариаторе коробочка. Вопрос такой, могу ли я таскать легкие прицепы на ней? Просто у меня она на официальной гарантии, то есть если я приеду с фаркопом, и если у меня какие-то проблемы получатся уже, то есть, ну как это
2: вот,
3: вообще?
2: Это вот ты в автоцентре. Еще раз, вчера вот нам слушатель позвонил, сказал, ребят, там на двери написано, что можно, что нельзя. То есть как бы там и буковки есть, индексы, что можно тянуть, чего нельзя тянуть. Давайте начнем, вот что такое за сумасшествие в этом году, в летний период по прицепам вообще? Ну, что-то прям все как с ума посходили. Это уже вопрос десятый, наверное, за две недели по поводу того, чего можно с прицепом таскать, а чего нельзя. Прям такая актуалочка. Что у тебя там? Ты по работе таскаешь или на дачу?
3: Рыбалка. Купил лодку, мотор и поехали.
2: Ну, лодка, менять не хочется. Лодка, мотор, ну, они же сдутые. Сколько вот они весят? Килограмм 150-200?
3: Ну, плюс снаряжение, все на рыбалку, на всю семью. Это, ну, килограмм, если с прицепом, то 400 выходит.
2: Ну, наверное, 400 как бы аккуратненько поедет. У меня вчера товарищ прислал по поводу того, что вот подобные прицепы легкие человек на камрюхе, например, таскает. Ничего. Вот, но насчет вот твоего вопроса, вторую часть его, как обозреть, лишишься ты гарантии или нет, это вопрос открытый. Я бы проконсультировался в сообществе вообще, что конкретно люди с этим делают. И в данном случае, что, аккуратно, да, наверное, насчет вариатора будет он там греться, не будет, но это вопрос открытый, смотря как ехать, с какими скоростями и так далее. Сильно большую технику к седанам я бы, наверное, не цеплял, почему? Потому что вес должен быть очень такой, относительно твоей массы, небольшой, потому что иначе тебя просто за грузом утянет.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: G6, которая вот новая вышла вот в марте месяце.
2: Да, я презентовал, ага.
4: И G-Tour, которая уже 2023 года у нас. Уже тоже эксплуатация.
2: Ты второй который?
4: Ну да.
2: И чего интереснее? Слушай, ну это же разного класса автомобилей. Объемы разные, и по салону они разные, и по проходимости они разные. Конечно, я бы на G-Tour не возлагал какие-то супергрязевые там возможности. Немножечко не тот конструктив для грязи. Во-первых. Во-вторых, все-таки это больше, знаешь, такой кроссовер с возможностью. Ну, вот почему-то J6 пользуется большим спросом, я думаю, за счет цены. Потому что там есть прям лайтовые версии, которые, в отличие от конкурентов, хотя бы, ну, кажутся людям оптимальными. Но там нет полного привода пока. И то, чем, собственно, подразделение J-Q в своем концерне выделялись, как-то утрачивается в этой модели. То есть она как бы интересная. Внешне она мне больше даже, чем G7 нравится. А с точки зрения соотношения цены тоже интересно в плане комплектации. Там самые простецкие. Они, ну, хорошую конкуренцию на рынке, учитывая внешность, составят. Багажник, ну, это такая тема. Вот это их как бы направление pets friendly, так называемое, которое заточено под животных. Ну, что-то в России как бы... Люди приходили у меня на презентации с животными, ну, посмотрели, говорят, ну, и что, плюс-минус такой же кроссовер. У меня вон сейчас там есть такой вот там европейского производства, собака его не портит. Что касается различного рода загрузок, там, еще чего-то, весьма средний автомобиль. То есть не надо себя тешить надеждой, что он какой-то очень объемный, просто он соответствует своей цене, хотя бы вот в реалиях современной действительности. Но на нем нет, еще раз повторюсь, полного привода, а G-Q это подразделение, которое всегда было интересно с точки зрения там какая-нибудь новая муфта, интересная вот эта тема с распределением крутящего момента, с перебросом спереда назад, слева направо. Здесь-то что? Ну просто дорожный просвет и кузов, по факту.
4: Все понятно, спасибо вам большое.
2: Тебе спасибо, удачи, друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
2: Добрый вечер всем, кто мчит по Екатеринбургу вместе с пилотом в столице Урала. 18 часов и 41 минута, а с вами вечерний навигатор.
3: Кошка отрыгивает шерсть. Как аппетитно, видимо, подумала одна японская компания и выпустила новый снэк, съедобную кошачью шерсть. Это сахарная вата, внешний вид которой имитирует клоки шерсти трехцветной кошки.
2: И это показатель того, что если вы изолированно живете на островах тысячелетия, то тогда вы будете делать странную фигню.
3: Ну, в общем, продается она в пластиковом ведерке, как и вот любая практически сахарная вата. Отметили, что отражает глубокую любовь к кошкам. Естественно, вот это вот все дело.
2: Слишком глубокую. Давайте чуть более поверхностно любить кошек, пожалуйста.
3: Понятно, что она сладкая, по вкусу напоминает шипучие конфетки, то есть потрескивает, да, во рту. Ну, и если захотите это все дело купить, непонятно, как у них пока с доставкой, но можно приехать в Йокогаму, в торговый центр этой компании, и купить ее за 445 рублей.
2: Нет, как будто мне доплатить должны за то, что я попробую, если честно. Ну ладно, ладно. Все могло бы быть гораздо хуже. Пока что просто говорим спасибо Японии, что они смотрят на рот кошки, не заходят с другой стороны.
3: И что они далеко.
2: Да, не хочу я эти шоколадки есть, скажем так. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
7: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
8: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Ого! Скоро дом построишь?
12: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
11: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
12: Лос Маркет?
11: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Озонбанку» 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА «Супротек». Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
8: Рассрочка 0%. До 2028 года.
9: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Пора взять на вооружение свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Владимир Зеленский сделал заявление после встречи с президентом США и лидерами стран Большой Семерки. В сообщении в телеграм-канале говорится: приоритеты ясны, увеличение количества ракет ПВО и лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму, усиление давления на Россию. Цитирую текст Лента.ру. Также Владимир Зеленский обсуждал с президентом Дональдом Трампом получение лицензии на производство систем и ракет против баллистики Вооруженных сил России. Но итог этого разговора не приводится, пишет «Европейская правда». Напомню, ранее Зеленский сообщил о том, что предложил Владимиру Путину встретиться на саммите G7. Но в Кремле заявили, что приглашение на саммит Большой Семерки по официальным каналам не получали, пишет газета.ру. На юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке, сегодня стартуют большие гидравлические испытания. Горячую воду будут отключать. Оплесовки продлятся до 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания с ограничением подачи горячего водоснабжения согласованы с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключения продлятся не более 14 дней, пишет издание «Новый день». В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, который побил подростка на лыжном склоне на Уктусе в январе. 13-летний мальчик на снегокате врезался в женщину, после чего стоявший рядом мужчина набросился на него с кулаками. Дело завели по статьям хулиганства и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 38-летний мужчина объяснил, что испугался за жену, которая могла быть беременна, а также не понял, что ударил ребенка. Вину он не признал, заявляя, что подросток намеренно направил снегокат на него, его жену и 4-летнюю дочку. Однако суд назначил ему 4,5 года колонии-поселения, а также 400 тысяч рублей компенсации пострадавшей семье. Ночь музыки в Екатеринбурге пройдет с сюрпризом для зрителей. В историческом сквере слушать музыкантов придется с другого берега Исети. Раньше сцену размещали у капсулы времени, нынче перенесли к фонтанам. Артистов и зрителей будет разделять река. Пресс-службы фестиваля объяснили, что это сделано из соображений безопасности по рекомендации полиции, пишет Урару. Ночь музыки пройдет в Екатеринбурге 19 июня. Среди хедлайнеров числятся Юлия Савичева, группа «Пицца», «Чайф», «Запрещенные барабанщики» и другие исполнители. Всего 13 открытых площадок, более 90 закрытых, включая парки, скверы, музеи, театры и рестораны. Культовая британская певица Бонни Тайлер вышла из искусственной комы спустя месяц после срочной операции. Как сообщил представитель артистки газете Sun, певица уже не в коме, но все еще тяжело больна. Процесс выздоровления идет медленно. В начале мая Бонни Тайлер ввели в искусственную кому на фоне проблем с кишечником. Это случилось после экстренной операции, отмечает издание. По некоторым данным СМИ, у певицы диагностировали перфорацию кишечника и разрыв аппендикса. Бонни Тайлер сейчас 74 года. Официальный доллар 72.45, евро 83.80.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
7: Завтра, 17 июня, столбик термометра еще немного поднимется. Днем до плюс 25, утром плюс 17, вечером плюс 22. Тем не менее, вам все еще может пригодиться зонт. Небольшой дождь возможен в 4 часа дня и в 7 часов вечера. Ветер при этом подует слабый, с запада 2-3 метра в секунду. Где вот твой зонт, Андрей?
0: Мой зонт, как и все зонты до него, абсолютно потерян, непонятно
7: Пали
0: где.
7: Mm-hmm.
0: Я предпочитаю верить, что у меня их крадет Мэри Поппинс из коридора или что-то в этом духе.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Уралквартал, твой новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто бросил якорь на волне пилота. Столица Урала, 4 минуты 8, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: 16 июня на календаре, и сегодня отмечается, во-первых, день младших братьев. Поздравляем.
0: Это я. Мои поздравления. Самый махонький третий.
2: Есть сегодня именинники, целых два. Во-первых, день рождения выставки достижений народного хозяйства, именно ВДНХ. 67 лет исполнилось ей. Отмечается вклад в популяризацию достижений науки, промышленности и культуры соответственно.
0: Поздравляем.
2: Еще день рождения Артека. 101 год исполнился бы всесоюзному.
0: Самый.
2: Да, пионерлагерь вот этот вот невероятный.
0: Я, к сожалению, застал уже только в фильмах и документалках про него истории. Я почему-то всегда так высоко его ценю. Я такой думаю, Артек! Вот это да!
2: Есть еще сегодня праздник, день свежих овощей. Да, витамины, клетчаточка, кушайте чаще. Еще два экологических сегодня праздника есть. Во-первых, Всемирный день морской черепахи и Всемирный день повторного использования для сокращения отходов.
0: Угу.
2: Также отмечается Международный день водопада, что вот он красивый невероятно, да, в этот день часто проводят виртуальные и реальные экскурсии к водопадам различным. И отмечается день без оранжевой одежды, так что если

0: плотно. На Ленина от Луначарского до Хохрякова и на Восточной нужно терпеть от Советской до Декабристов.
1: Есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
2: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
3: Реклама.
4: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: На старт! Внимание! Шар!

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте, полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: «Субару» – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 17 минут 8, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню». С нами будет играть Михаил, он продает детали трубопроводов. Доброго вечера.
1: Привет.
2: Да, добрый вечер.
0: А скажи, пожалуйста, из чего у нас нынче трубы делают? И стоит ли полагаться?
2: Как и стали, там, полипропилен, много всего.
0: Ну вот мне просто интересно, а что лучше, что действительно долговечнее, чтобы потом не трещало все, не лопалось?
1: Чтобы ты когда сам пойдешь ставить или
0: я
1: что?
0: Никогда
2: смотря где устанавливают, но вообще сейчас ПНД-труба, она более долговечная, нежели сталь.
0: Ну да, потому что со сталью там столько нюансов, это вообще капец. Скажи, а какую ты обычно музыку слушаешь? Что-нибудь из нашего, из российского у тебя появляется в плейлистах?
1: Михаил.
0: Алло, я говорю, как у тебя с любовью к музыке? Что-нибудь из российского, из нашего слушаешь?
2: Да, вот, ну что у вас по пилоту играет, то и слушаю.
0: А тебе знакомы, в принципе, концептуально Баста и Ольга Серябкина?
2: А, да, конечно.
1: Слыхал.
0: Замечательно. Вот они дуэтом как-то исполнили трек под названием «Ветер дорог». Мы сейчас небольшой фрагмент из него для тебя проиграем, но одно слово закрыто визгом нашей резиновой шилы. Типа такого. И твоя задача сказать нам, естественно, что за слово там скрывается, и тогда подарок твой. Готов расчмокивать?
2: Да, давайте попробуем.
0: Полетели.

0: Итак, Михаил, я думаю, стоит повторить задание текстом, потому что что-то Серябкина то ли не выспалась, то ли что.
1: Сдалась в какой-то момент, да. Надо текстом.
2: Светлое на слово.
0: Что?
2: Светлое на слово.
0: Да ты ж смотри, какой восхитительный человек. Абсолютно верный ответ. С порога, без повторений. Идеально. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. Мы за эфиром подробнее тебе расскажем, когда, как, что можно забрать у нас. А сейчас, как победитель, на 3-4, пожалуйста, громко, четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
0: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Реклама.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
12: Знакомы с Ириной?
11: А в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Подробнее на petrovich.ru. Остада Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
15: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в автобан Березовский.
15: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: на Бамби Газовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Дилер «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.
3: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов, становится полегче. Малышева и Высоцкого по-прежнему, правда, стоят от Мира до Сыромолотова. Сохраняется пробка на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад. По Московской не едется от объездной до Волгоградской. Ситуация так себе. На Стрелочников от Челюскинцев до Черепаново. Поджидает толчья на Космонавтов от фронтовых бригад до Победы. На самой улице фронтовых бригад плотно от Электриков до проспекта Космонавтов. И нужно потерпеть на Комсомольской от развязки на Калине до объездной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с Радио Пилот. С вами в эфире «Навигатор». И пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор». Тут компания Sharp, немалоизвестная, выпустила в паре часы и кольцо, которые будут следить за тем, как вы едите, пьете, но только по-новому.
2: Ага.
0: В общем, фишка там в том, что не нужно вести никакой свой дневник самостоятельно или вручную фиксировать приемы пищи, калорийность и так далее. Устройство это использует какую-то там новую технологию Flow, которая позволяет оценивать баланс между потребленными и потраченными калориями на основе физиологических показателей организма. То есть снимаются они все так же, как в классических этих фитнес-часах, где измеряют они пульс и вот прочую фигню своими какими-то магическими способами. Я до сих пор не понимаю до конца, как. Да? Маленький волшебник сидит в каждом из них. В обычном режиме эти часы показывают базовую фитнес-статистику. Это, понятно, количество шагов, пульс, расход энергии. И дополнительно еще отслеживают они водный баланс и могут напоминать пользователю о необходимости пить воду. Расскажу вам секрет. Захотелось пить, надо попить. Обычно это так работает.
2: Как завещал Эммануил попить.
0: Когда изобрел попить, поев много жидкого разом. Перед сном этот интерфейс меняется. На экран выводится уже краткий план на следующий день, включая прогноз погоды и расписание ваше. А вторая половинка — это кольцо. Оно ориентировано на более глубокий мониторинг здоровья, отслеживает качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, температуру кожи. Там для этого несколько сенсоров используется, в том числе оптический датчик, что позволяет собирать более детализированные данные о состоянии организма. И оба устройства синхронизируются с приложением, где хранится вся статистика. И, конечно, есть базовые функции бесплатные, а также около 300 рублей в месяц за доступ к персонализированным рекомендациям по питанию от специалистов-диетологов.
2: Демократично, как будто бы 300 рублей в месяц, вполне себе.
0: В принципе, да, но опять же, это история про то, что сейчас очень многие вот эти компании крупные, у них фишка как можно больше тебе продать, но чтобы ты этим не обладал в итоге.
2: Ну да.
0: Поэтому подписочная тема в целом не очень. Ну вот, еще фишка как бы этих часов, почему они прямо как какая-то новая технология продвигаются. Это потому, что они тебе говорят, когда ты что-то много жрешь, что-то много пьешь. Я думаю, надо использовать для этого не приложение, там не вибрацию, а нужно в подобные часы вставлять немножко пассивной агрессии.
2: Голосовой какой-то, да?
0: Да, да. Типа ты взял вот вилку себе вот следующую, там намотал спагеттов каких-нибудь, которые уже лишние, и на полпути поднимаешь, а часы делают... Что? Что опять?
2: Он опять жрет.
0: Берегите себя и свои устройства, ребята. И оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Stay forever.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: У нас трагедия, товарищи. Ну-ка. Шоколадка Аленка похудела. В очередной раз.
5: Сколько
4: на самом
5: она
4: деле.
5: Теперь грамм?
4: 75 граммов. При этом
5: была 100, да?
4: Была сначала изначально. 100, потом до 90, да, уменьшили. Сейчас до 75. Причем прикол, что это старая методика. Они размер шоколадки не меняли, а сделали углубление в ней.
5: Либо
4: вот эти.
5: Площи ее делают, знаешь?
4: Да, но тут нет, тут прям вот это, знаешь,
5: там
4: когда
5: в плиточках
4: углубление. И вот такая вот фигня. Ой, понятное хитрули. Дело, что, да, конечно же, говорят, что это, ну, сейчас никак по-другому. Но меня больше всего напрягает, что Аленка на этикетке не меняется. Мне кажется, что она должна...
5: Тоже худеть?
4: Да, все хуже и хуже, и должно становиться у нее уже
5: все
4: круги под глазами.
5: Суши,
4: да.
5: Ну, она уже лялечка маленькая.
4: Ну, да, но, в общем, я к чему это все? Я думаю, что надо шоколадку тоже переименовать, и она должна называться не Аленка, а Алло, вы что творите-то?
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я как-то

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
2: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
1: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.

0: ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
6: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГР НП 318-665-830-848.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого вторника вместе с пилотом. С вами в эфире тоже понемногу сматывающий удочки до завтра вечерний навигатор. Но, конечно же, не уйдем мы без занимательного факта. Вдруг кто соберется в Чехию, там вам это пригодится и вообще забавно. В общем, там женские фамилии формируются добавлением суффикса «ова» к фамилии мужа или отца. И относится это в том числе к иностранкам. То есть они не говорят имя, как оно есть, а склоняют в любом случае по-своему. И ту же, скажем, Ангелу Меркель, например, называют Меркеловой, Хиллари Клинтон – Клинтоновой. Но прикол в том, что этому правилу на самом деле подвержены и русские фамилии, где это и так, по идее, есть. Ага. Но у них это звучит как, например, Иванового или Терешкового. И у меня для тебя плохие вести, Баталового. Или как еще потрясающе тебя можно назвать, Батала Владимир, видимо. Интересно, на самом деле, насколько популярен был этот сериал, реалити-шоу у них. Как часто люди Чехии смотрели «Семью Кардашьяновых»? Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на Радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес сейчас с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».

0: всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. США в скором времени могут отменить послабление санкций в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп на встрече с президентом Арабских Эмиратов Аль-Нахаяном на полях саммита Большой Семерки во Франции. Нефть снова поступает, послабление санкций вскоре могут быть отменены, сказал Трамп, пишет РБК. Журналисты просили уточнить, подразумевает ли он отзыв лицензии американского Минфина, ранее ослабивших запрет на экспорт нефти из России. Трамп подтвердил, что это возможно на каком-то этапе. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С заявлением об этом выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Инспекторы разработали инициативный документ. Его рассмотрит комиссия во главе с замгубернатора. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков, пишет Ядин. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст. Она произошла 10 июня. У водителя автобуса, виновника ДТП, нет российского гражданства. Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин на заседании комиссии Гордумы. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще 3 торговых центра. Мозаика на улице Бебеля в этом году, ТРЦ «Золотой» и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 27-м. Чеплыгин отметил, что раньше горожане чаще посещали торговые центры днем, теперь же вечером и выходные. И чаще приходят не за покупками, а за досугом. Состояние 500 самых богатых людей в мире суммарно увеличилось на 336 миллиардов долларов США только за один день, 15 июня. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на свой индекс миллиардеров. Значение стало рекордным за всю историю. Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты достигло также рекордных 13 триллионов 300 миллиардов долларов. Лидером в списке остается предприниматель Илон Маск. Его состояние за сутки выросло на 164 миллиарда, то есть почти на столько же, сколько заработали за тот же день остальные 499 участников топа. Напомню, ранее Илон Маск стал первым триллионером в истории, пишет «Москва-24». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающие их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный доллар 72,45, евро 83,80.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
8: В среду на этой неделе погода нас ожидает теплее и менее капризная. По температуре в течение дня от 17 до 25 градусов выше нуля. Подует слабенький западный ветерок 2-3 метра в секунду. Небо обещают облачное. Дождик дважды чуть-чуть покапает около 16-19 часов. Ночью ожидается туман.
0: Но поскольку ветер западный, помните, что нельзя открывать окна, ведь вам могут залететь случайно западные ценности.
9: Пилот FM. Реклама.
10: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: А ты видел?
13: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
14: Пневмоподвеска?
13: Есть.
14: Разгон, как у гепарда?
13: Есть.
14: Госпрограмма?
13: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушкина 9.
15: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новая музыка в секретной фанатике.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Ресторан «Березовский». Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
8: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: Отрел Групп. Уверен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
14: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
13: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
14: Правда?
15: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
18: Фитнес-час на радиопилот.

0: Реклама.
1: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina@havailpro.ru.
2: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не офер.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 169-565-81-15-330.
2: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: А ты видел?
8: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
9: Пневмоподвеска?
8: Есть.
9: Разгон, как у гепарда?
8: Есть.
9: Госпрограмма?
8: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
10: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
11: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: 101.4 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nasdaq.com.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
5: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. 5.

0: Владельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: СМИ Пилот FM. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
5: О!

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Вечерний драйв на радио «Пилот».

В Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: часов вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи!

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:38. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи. Радио Пилот.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.